0: радио «Югра».
1: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра на пороге важного лесного события. В Нижневартовске работает детская выездная паллиативная служба. Югорским предпринимателям помогут в развитии бизнеса. Завершается подготовка к главному отраслевому событию – Югорскому лесному форуму. Он пройдет 16 сентября на базе КВЦ «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске и будет приурочен ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября. На одной площадке соберутся лесничие, сотрудники природных парков и заповедников, специалисты лесоохраны, руководители профильных предприятий. К диалогу присоединятся представители органов власти и муниципалитетов, а также участники школьных лесничеств. Центральным событием форума станет лесное собрание Югры, где обсудят ключевые вопросы сохранения лесных богатств, развития отрасли и новых технологий. Отдельная часть программы – профессиональные конкурсы. Будут подведены итоги состязаний «Хозяин тайги» и «Лучший по профессии». Кроме того, откроется выставка «Годичное кольцо 2026», а также пройдет конкурс «Лесная поляна. Дары леса». Предусмотрена и традиционная демонстрация лесной техники от машин для патрулирования до комплексов для тушения природных пожаров. В Нижневартовске работает выездная паллиативная служба детской окружной клинической больницы. Ее сотрудники помогают семьям, где растут тяжелобольные дети. Сейчас под наблюдением специалистов 76 ребят, которых регулярно посещают на дому. Одна из таких семей воспитывает 13-летнего Сашу с ДЦП. Этот диагноз мальчику поставили в годовалом возрасте, а в 4 года он перенес тяжелое кровоизлияние в мозг. После длительного лечения ребенку потребовался специализированный уход. Для мамы Саши жизнь разделилась на до и после. Но родители приняли важное решение. Обратились в паллиативную службу. Теперь им доступны консультации, помощь с расходными материалами и при возникновении сложностей. Задача медицинской бригады не просто обеспечить сопровождение, а сделать так, чтобы малыш мог оставаться дома рядом с родными. В Нягинском поселке Западный распахнул свои двери новый храм Владимирской иконы Божией Матери. Его строительство велось на протяжении 8 лет, начиная с 2018 года. А история началась еще раньше, в 2013, когда был заложен первый камень. Церковь возводили общими усилиями. Прихожане и неравнодушные горожане поддерживали стройку через благотворительный фонд «Построим храм вместе». В результате появилось двухэтажное здание с цоколем и колокольней, рассчитанное на 200 человек. В нем завершено все основные работы, подключены коммуникации, выполнена наружная и внутренняя отделка. Благоустроена территория. Особое внимание уделено деталям. Установлен трехъярусный иконостас в светлых тонах с элементами золочения. Его изготовили мастера из Волгодонска. Еще одна важная часть ансамбля – 9 колоколов весом от 4 килограммов до 450. Их отлили в московских мастерских завода «Литекс». Колокола украшены иконами, орнаментами и надписями. Отличаются красивым звучанием. Мы способны звонить даже при морозе до минус 60 градусов. И последнее. Фонд «Мой бизнес» открывает прием заявок на поддержку предпринимателей Югры. Действующие компании могут получить помощь в модернизации, масштабировании, реализации социальных проектов, выходе на зарубежные рынки и развитии экспорта. Эксперты также помогут разобраться, какое направление лучше подойдет под задачи конкретного бизнеса, как правильно оформить документы и подобрать оптимальный инструмент для роста предприятия. Сведения о мерах поддержки и требования к участникам размещены на ресурсах фонда «Мой бизнес». Для получения консультации доступен телефон в Ханты-Мансийске 38 84 00, добавочные 163 и 164, или бесплатный номер по России 8 800 101 01 01. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра на пороге важного события. В Нижневартовске работает детская выездная паллиативная служба, а киберполицейские призывают югорчан к осторожности в интернете. Завершается подготовка к главному отраслевому событию – Югорскому лесному форуму. Он пройдет завтра на базе концертно-выставочного центра «Югра-экспо» в Ханты-Мансийске и будет приурочен ко дню работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября. На одной площадке соберутся лесничие, сотрудники природных парков и заповедников, специалисты лесоохраны, руководители профильных предприятий. К диалогу присоединятся представители органов власти и муниципалитетов, а также участники школьных лесничеств. Центральным событием форума станет лесное собрание «Югра», где обсудят ключевые вопросы сохранения лесных богатств, развития отрасли и новых технологий. Отдельная часть программы – профессиональные конкурсы. Будут подведены итоги состязаний «Хозяин тайги» и «Лучший по профессии». Кроме того, откроется выставка «Годичное кольцо-2026», а также пройдет конкурс «Лесная поляна. Дары леса». Предусмотрена и традиционная демонстрация лесной техники – от машин для патрулирования до комплексов для тушения природных пожаров. В Нижневартовске работает выездная паллиативная служба детской окружной клинической больницы. Ее сотрудники помогают семьям, где растут тяжелобольные дети. Сейчас под наблюдением специалистов 76 ребят, которых регулярно посещают на дому. Одна из таких семей воспитывает 13-летнего Сашу с ДЦП. Этот диагноз мальчику поставили в годовалом возрасте, а в 4 года он перенес тяжелое кровоизлияние в мозг. После длительного лечения ребенку потребовался специализированный уход. Для мамы Саши жизнь разделилась на до и после, но родители приняли важное решение, обратились в паллиативную службу. Теперь им доступны консультации, помощь с расходными материалами и при возникновении сложностей. Задача медицинской бригады не просто обеспечить сопровождение, а сделать так, чтобы малыш мог оставаться дома рядом с родными. Югорчан призывают к осторожности в интернет-пространстве. Киберполицейские напоминают, что мошенники постоянно ищут новые способы добраться до чужих денег и личных данных. Чтобы не стать жертвой и не потерять сбережения, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, скачивать программы и приложения только с официальных сайтов и не открывать подозрительные файлы. Особую опасность представляют вложения с расширением EXE, архивы ZIP и RAR, а также PDF-документы. Внутри них нередко прячут вредоносный код. А еще важно не игнорировать предупреждение антивируса. Если он сигнализирует об угрозе, значит, риск действительно существует. Отмечу, больше полезной информации о том, как защититься в интернете, размещается в паблике «Вестник киберполиции России» в соцсети ВКонтакте. И последняя. Югра вошла в тройку регионов-лидеров России с самой низкой безработицей. По данным аналитиков РИА Новости, во втором квартале этого года показатель в округе составил всего 1%, при общероссийском уровне – в 2,2%. Меньше нетрудоустроенных жителей зафиксировано лишь в Нижегородской и Калужской областях. При этом в среднем на поиск нового рабочего места в Югре уходит чуть менее 4 месяцев. Стабильность на рынке труда обеспечивает развитый промышленный сектор, строительство и сфера услуг. Высокий уровень занятости подкрепляет и конкурентными зарплатами. Это делает округ привлекательным как для местных специалистов, так и для тех, кто рассматривает переезд ради работы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты. 15 сентября. Вторник. Вторник же?
5: Вторник он самый, сегодня. Да. Вторник.
0: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. С самого утра классные новости. Нам осталось поработать всего лишь 76 дней до Нового года. Всего лишь 76 дней. Но это маленечко всего лишь. До конца текущего года нам, у всех, вот кто, собственно, работает, до 17 рабочих недель. При этом две из них будут короткими. Ну, то есть, прям считай, вот как будто бы и нет этих недель. Когда коротенькие недели, их же и нет.
5: Мне кажется, как будто и нет хорошей новости, вот в этой хорошей новости.
0: Почему?
5: Ну, потому что 76, это вот если так думать, ой, чуть-чуть осталось 76, а если по-другому думать, ого, ничего себе, 76 дней.
0: Мне складывается впечатление, что ты где-то был, ну, вот где-то без меня был, хотя вот мы же все время вместе, вот это вот, да, проводим?
5: Ну, не все время.
0: Но вот не все время, когда ты дома, это другое. Я тебе говорю, что вот когда вот мы такие вместе, я вот как будто бы не видела. А такое впечатление, когда вот тебя я не вижу, так это таблетку выпил какую-то или две. Вот это вот, как это, гундежа. Вот, таблетку гундежа.
5: Таблетка гундежа.
0: И что, не скажи
5: все. У тебя в таблетнице такие есть,
0: у меня в таблетнице таблетки только...
5: На вторник у тебя там таблетки гундежа лежат, да?
0: И ты, видимо, думал, что витаминки, и взял их и выпил.
5: Так я из твоей, видимо, этой таблетницы. Вот ты мне вчера от головы предлагала таблетку, видимо, перепутали что-то.
0: Да,
5: все, теперь вот
0: быть.
5: Так и получилось.
0: В общем,
5: 76
0: дней до Нового года. Помните о том, что в ноябре нас ждет 4-дневная рабочая неделя, в декабре 3-дневная, в декабре вот этого года.
5: Ага.
0: Продолжительные новогодние праздники начнутся 31 декабря, а это четверг.
5: Круто.
0: Ну, то есть, прям вот вообще, я же говорю, ну вот один раз моргнуть, ладно, два, и все, и опять есть, Новый год.
5: У меня такое ощущение, что ты все время торопишь время. Ну, хорошо, я, может быть, я гундеж устраиваю, но ты постоянно, как будто ты пытаешься быстрее постареть.
0: Да.
5: Вот ты хочешь на пенсию.
0: Как да
5: вот.
0: На какую пенсию?
5: Вот ты все время торопишь. Чуть-чуть осталось. Вот маленько осталось.
0: Правильно, потому
5: что... И 2050 год.
0: Ты что, не понимаешь, что ли? Ты что, не понимаешь? Потому что мы же все живем от события до события. Ну, то есть от Нового года до 23 февраля, от 23 до 8 марта, потом, значит, 9 мая, потом вот это лето,
5: вот это вот
0: потом день
5: дорожка.
0: Рождения, 1 сентября и Новый год опять.
5: Мы все неправильно делаем. Это надо жить не от события до события, а жить сегодняшним днем. Опять же, я не могу забыть слова великого Угвея. Угу. Прошедшее забыто, грядущее закрыто. Живи сегодняшним днем, душа моя.
0: Ну хорошо, ладно, договорились, пусть так будет. Но что касается прошедших событий, не отпускает же все-таки Грозный. Кстати, по поводу не отпускает Грозный. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А главное окружное, там очередная фотка из нашего путешествия. И что, лайки, комментарии, конечно же, вопросы нам о нашей поездке. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. И что, можно...
5: Телеграм и Макс, да? И вообще у меня такое ощущение, что вот ты без вопросов как будто ты не расскажешь.
0: Но...
5: Ты же, даже если вопросы не будут задавать, ты скажешь в конце, ну, ладно, никто не задавал вопросов, ладно, я сама расскажу.
0: Не, ну, слушай, ну, с вопросами согласись как-то, ну, попроще, потому что, ну, как бы, просто что одно и то же-то, да? А там ведь еще сколько есть, что рассказать, понимаешь? Ну, ведь много. А так просто как будто бы вроде хватит. А если человек вопрос задал, ты, ладно, все, сейчас, извините.
5: Было ли что-то, что тебе не понравилось в Грозном? Вот, ну, что-то такое вообще в этой поездке, что тебе не понравилось?
0: Да.
5: Кроме того, что мы еле-еле успели на самолет, там, отдали 800 миллионов рублей за такси в Москве.
0: Да. Вот это, кстати, меня не парило.
5: Чуть поменьше, но...
0: Вот это меня, кстати, нисколько не парило, потому что я понимала, ну, Москва, ладно, и потом, что мы же с севера, что можем себе позволить. Мне не понравился только один момент. Это, я надеюсь, что организация же не слышит меня сейчас, да?
5: Я надеюсь, что слышат.
0: Мы жили в номере, мы жили в номерах с незнакомыми людьми. Ну, то есть нас расселили так, что мы жили... Это коллеги, все классно, но это незнакомые люди. Я хотела, чтобы я жила либо одна, либо уж на крайний случай с Колей, потому что, ну, мы хотя бы знаем друг друга, да? А здесь совершенно незнакомый человек, и это очень некомфортно, потому что я привыкла жить одна, как и ты привык жить, как и многие. Ну, слушай, ну, приехать в гостиницу и жить с незнакомым человеком, я не могу спокойно там, не знаю, в душ сходить, я не могу там по номеру походить, и телевизор включить там, или еще что-то поделать, потому что рядом есть человек, у которого свой ритм. И мне все время приходилось у нее спрашивать, удобно ли вам, во сколько там будем вставать. Ну, это некомфортно. Вот это единственный момент, который меня немножечко так, ну, не знаю, расстроил,
5: немножко,
0: что ли. Ну,
5: да.
0: Правда, расстроил меня маленько.
5: Ну, согласен, это немножко неудобно, но я умею знакомиться с людьми. Я познакомился с тем человеком, который был со мной. И в дальнейшем все было нормально. И если честно, я вообще не парюсь. Вот правда. Вот, ну, как бы я ничего плохого не делал.
0: Нет, ну понятно, я тоже ничего,
5: такого,
0: слава богу.
5: Такого, чтобы мне... Ой!
0: Извините.
5: Извините, как-то я задумался. Нет, такого не было. Ну, как бы все нормально. Но ты понимаешь, когда... Это же интересно, это что-то новое. Ты узнаешь новых людей, какие-то взаимодействия новые появляются.
0: Ну, классно, я хотела их узнавать, находясь там, не знаю, в ресторане.
5: Вышла из номера, познакомилась. Все, до свидания, я спать.
0: Конечно. А так, чтобы в одном номере? Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова. Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. 15 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем 18 градусов, выше 0, в Сургуте плюс 16. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем плюс 16. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 11, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут. Про сегодняшний день никто лучше не расскажет, нежели Николай Владимирович Авдонин, потому что он же что? Он же с утра встает, вы же не знаете просто.
2: Ну-ка.
1: Он с утра встает, ты, похоже, тоже не знаешь, да? Он с утра встает, в окно выглядывает, и так, и все, и сразу.
2: Восход красный.
1: Вот.
2: И ветерок будет, например, да? Но вообще сегодня день свободных денег, ты забыла про это сказать. Я хотел сказать, что это не мой день совершенно.
1: Да ладно тебе.
2: Аванец, а денег нет. Ну ладно, они ко мне идут, так же надо говорить, что они идут.
1: Ну конечно, все верно.
2: Вообще сегодня день мамонтия. В этот день нужно обязательно что-нибудь молочное есть. Сыр, молоко, творог, что-нибудь такое.
1: Мое любимое.
2: Обязательно нужно, потому что этот человек, которому он давным-давно когда-то жил в пустыне, и к нему приходили дикие козы, он их доил, и из этого молока делал сыр.
1: Сыр.
2: Ну и, собственно, вот он так вот жил. Такая есть примета, что сегодня нужно обязательно это делать. А еще, помимо этого, сегодня гуляние парней.
1: О!
2: Вот заканчивались полевые
1: что-то
2: работы.
1: Что-то у вас каждый день гуляния, я ничего не понимаю.
2: Вчера у вас были гуляния,
1: какие?
2: Что ты мне рассказываешь?
1: Ничего у нас вчера не было, мы вчера вот это только что-то там пряли, что-то там вот это, все же для вас,
2: так
1: понимаешь?
2: Вы когда придете куда-нибудь...
1: Да. Вот там и поговорим,
2: во время
1: да?
2: придения, или как это назвать, вы там частушки пели, что-то там.
1: Очень хорошая вот это вот отдых.
2: Отлично.
1: Вы вот это вот,
2: ты тоже мне вспомнила 15 век какой-нибудь. Конечно, какие там развлечения
1: как
2: было.
1: Это
2: не было
1: вспомнила.
2: У тебя, села ты в автомобиль и поехала на 7 холмов. Такого не было, конечно.
1: Ладно.
2: Ну, в общем, поработали, полевые работы закончились, и те пацаны, которые в рекруты пойдут, ну, вот в это время, примерно в ноябре, приезжали рекрутеры и забирали пацанов. И, в общем, им не нужно было работать после этого, полевые работы закончились, они наряжались красиво, ходили друг к другу в гости, устраивали шутошные драки.
1: Ага.
2: Ну, не знаю, шутошные, не шуточные,
1: давай
2: устраивали.
1: Давай подеремся, давай,
2: это,
1: на,
2: знаешь,
1: я тебе
2: когда,
1: в глаз.
2: Эй, вы что там делаете? Да вы так развлекаетесь.
1: Шутим, да, да. И зубы полетели в разные стороны. Так.
2: Ну, в общем, примерно такое было, ходили в гости друг к другу. Ну и, конечно же, приметы на сегодняшний день тоже существовали. Вообще говорят, что с этого дня осень уже вступает в свои законные права. Если из черемухи листья опали, то все, осень уже началась.
1: Ой, что-то 100%. Я не заметила, кстати.
2: Я
1: тоже
2: еще, если
1: нет.
2: честно, не видел. Нужно обратить внимание. Если нет, то, возможно, еще что-то будет. Но вот ясный и теплый день сегодня – это предвестник хорошей осени,
1: ну
2: второй
1: все,
2: половины осени.
1: Ничего не будет.
2: Пока нет такого. Дождь с утра
1: –
2: это вторая половина осени выдастся сухой.
1: Дождя
2: не было.
1: Нет?
2: С утра не было же еще дождя.
1: Ну,
2: ты когда
1: нет.
2: ехала, по-моему,
1: ну, нет,
2: не было.
1: Нет.
2: Я ехал, тоже еще не было.
1: Так.
2: Обильная роса тоже про это. Если она обильная, то будет хорошая осень,
1: сегодня...
2: но этого не было еще.
1: Слушай, нет, подожди, сегодня много было воды.
2: Было?
1: Ну, в смысле, вот и на машине у меня, то я не знаю, можно назвать это росой или нет, но там прям нормально было с росой. Так,
2: ну
1: ага.
2: И низкие тяжелые облака. Это к ненастью, к сильному ветру. Вот, в общем, будет какая-то не
1: но
2: очень
1: с облаками тоже.
2: Ситуация.
1: Я сегодня заметила, что очень быстро плывут облака, потому что там такой ветерочек у нас здесь в Ханты-Мансийске. Какая, кстати, обстановка в вашем населенном пункте? Тоже расскажите. +7 950 510 66 66. Вообще, хочу сказать, что сейчас будем проверять вот это вот твои приметы, да, и если не сработает...
2: Это не ко мне претензия. Но вообще главная примета, как я уже сказал, это как раз черемуха.
1: Ага.
2: Надо вот на нее посмотреть. Если уже опали листья, значит...
1: Черемуха,
2: осень,
1: а я с рябиной перепутала.
2: Да.
3: Утро начинается здесь.
4: Политическая реклама.
5: Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. дорого. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
14: Презентация через 5 минут.
15: Проспал экзамен.
16: Вот-вот опоздаю.
17: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
19: Радио. Югра.

0: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра на пороге важного события. В Нижневартовске работает детская выездная паллиативная служба, а киберполицейские призывают югорчан к осторожности в интернете. Завершается подготовка к главному отраслевому событию – Югорскому лесному форуму. Он пройдет завтра на базе концертно-выставочного центра «Югра-экспо» в Ханты-Мансийске и будет приурочен ко дню работников леса, который в этом году отмечается 20 сентября. На одной площадке соберутся лесничие, сотрудники природных парков и заповедников, специалисты лесоохраны, руководители профильных предприятий. К диалогу присоединятся представители органов власти и муниципалитетов, а также участники школьных лесничеств. Центральным событием форума станет лесное собрание «Югра», где обсудят ключевые вопросы сохранения лесных богатств, развития отрасли и новых технологий. Отдельная часть программы – профессиональные конкурсы. Будут подведены итоги состязаний «Хозяин тайги» и «Лучший по профессии». Кроме того, откроется выставка «Годичное кольцо-2026», а также пройдет конкурс «Лесная поляна. Дары леса». Предусмотрена и традиционная демонстрация лесной техники – от машин для патрулирования до комплексов для тушения природных пожаров. В Нижневартовске работает выездная паллиативная служба детской окружной клинической больницы. Ее сотрудники помогают семьям, где растут тяжелобольные дети. Сейчас под наблюдением специалистов 76 ребят, которых регулярно посещают на дому. Одна из таких семей воспитывает 13-летнего Сашу с ДЦП. Этот диагноз мальчику поставили в годовалом возрасте, а в 4 года он перенес тяжелое кровоизлияние в мозг. После длительного лечения ребенку потребовался специализированный уход. Для мамы Саши жизнь разделилась на до и после, но родители приняли важное решение, обратились в паллиативную службу. Теперь им доступны консультации, помощь с расходными материалами и при возникновении сложностей. Задача медицинской бригады – не просто обеспечить сопровождение, а сделать так, чтобы малыш мог оставаться дома рядом с родными. Югорчан призывают к осторожности в интернет-пространстве. Киберполицейские напоминают, что мошенники постоянно ищут новые способы добраться до чужих денег и личных данных. Чтобы не стать жертвой и не потерять сбережения, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, скачивать программы и приложения только с официальных сайтов и не открывать подозрительные файлы. Особую опасность представляют вложения с расширением .exe, архивы .zip и .rar, а также PDF-документы. Внутри них нередко прячут вредоносный код. А еще важно не игнорировать предупреждение антивируса. Если он сигнализирует об угрозе, значит риск действительно существует. Отмечу, больше полезной информации о том, как защититься в интернете, размещается в паблике «Вестник киберполиции России» в соцсети ВКонтакте. И последняя. Югра вошла в тройку регионов-лидеров России с самой низкой безработицей. По данным аналитиков РИА Новости, во втором квартале этого года показатель в округе составил всего 1%, при общероссийском уровне в 2,2%. Меньше нетрудоустроенных жителей зафиксировано лишь в Нижегородской и Калужской областях. При этом в среднем на поиск нового рабочего места в Югре уходит чуть менее 4 месяцев. Стабильность на рынке труда обеспечивает развитый промышленный сектор, строительство и сфера услуг. Высокий уровень занятости подкрепляет и конкурентными зарплатами. Это делает округ привлекательным как для местных специалистов, так и для тех, кто рассматривает переезд ради работы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 15 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радуждам и Когалыме также 16 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягне, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 11, в Тюмени 14 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Овны сегодня справиться с проблемой окажется гораздо проще, чем вы думали.
1: Тельцы, сегодня ни в коем случае не разрешайте своему настроению меняться из-за любого пустяка.
0: Близнецы, очень благоприятный день сегодня для общения и встреч. Звоните тем, с кем давно не виделись.
1: Раки, сегодня вам будет немного непонятно поведение других людей, но потом все станет понятно.
0: Львы, сегодня ни при каких обстоятельствах не миритесь с тем, с чем вы категорически не согласны.
1: Девы, сегодня обращайте самое пристальное внимание на любые детали, которые вас окружают.
0: Весы, вам сегодня придется сделать над собой усилие, чтобы заняться делами.
1: Скорпионы, сегодня у вас получится поймать позитивную волну настроения и удержаться на ней в течение всего дня.
0: Стрельцы, вас ждет день, когда важно подумать дважды, прежде чем что-то сделать.
1: Козероги, звезды призывают вас, наконец, расставить приоритеты, потому что нельзя разным вещам уделять одинаковое время.
0: Водолеи, сегодня, чтобы день прошел хорошо и спокойно, просто не приходите туда, куда вы не очень хотели попасть.
1: Рыбы, этот вторник принесет много новых дел и обязанностей, но от них можно будет отказаться.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 51 минута и продолжается сентябрь, 15-й, серединка сентября сегодня, а в сентябре-то у нас ого-го, сентябрь вон какой громкий, смотри, все это событие за событием. И надо напомнить просто всем, что во всех муниципалитетах округа стартует же фестиваль «Югра вместе». Организовал этот фестиваль Дом народов Югры по инициативе Ассамблеи народов России. И повод отличный, сразу два тематических года, мы помним об этом, да, год единства народов России, год молодой семьи в Югре. Что ждет? Мы уже говорили вчера об этом, и надо продолжать просто про это говорить, потому что событий очень много. Например,
2: не все об этом знают.
1: Ну, конечно,
2: да.
1: Например, будет одна из локаций, да, ярмарка. Там можно будет купить сувениры, изделия ручной работы, какие-то фермерские продукты. Вот мы с тобой сейчас... Вот мы с тобой сейчас в Чечне были, вареник. Кстати, попробовал вареник?
2: Нет, еще там, стоит на черный день.
1: Вот смотри, у меня барбарисовое варенье. Для меня было удивление. Я вчера, значит, читаю, мы же там ручная работа, все как надо. Производство Крым, понимаешь? И
2: да
1: я
2: ладно.
1: Подумала, ну, конечно, я подумала, клевая коллаба такая, знаешь. Угу. Чечня позвонила в Крым, ну, в смысле, привет, Крым, дай нам.
2: Но там недалеко, на самом деле, почему?
1: Да.
2: Так можно вот, было докинуть просто.
1: Так вот, что касается ярмарки, чего только не будет, да, плюс ко всему, тут же участвуем в мастер-классах. Для семей приготовлена викторина, мы все об этом знаем, викторина об истории и культуре Югры. Я, между прочим, уже приняла участие, там элементарные 5 вопросов,
2: да.
1: На которые ты отвечаешь,
2: вместе,
1: QR-код
2: да,
1: получаешь.
2: Отвечали. Ну,
1: да.
2: Точнее, ты отвечала, я тебе не подсказывал, но ты сама умная. Но,
1: это да, много призов там, да, нужно только помнить о том, что думать над вопросами можно вместе, но в розыгрыше принять участие может только тот, кому 18+. Ну, вот такие вот условия. Ну, а что касается призов, там 7 тысяч этих призов, больше, свыше 600 тысяч всего призов там, да. В общем, победителей выберут случайным образом, надо принять обязательное участие в этом мероприятии. Если вдруг до сих пор этого не сделали, югравместе.рф, там все подробности
2: обо всех акциях, обо всех площадках,
1: подожди.
2: Которые будут в каждом муниципалитете.
1: Я забыла, подожди, я забыла с этим фестивалем. Конечно, столько всего интересного. А мифы-то, мифы.
2: А,
1: что там, там
2: мифы.
1: Же, там вот это, что-то же там интересное про какую-то там кого, про но Горгону, про
2: вчера
1: кого.
2: Вчера тебе про Андромеду рассказывал,
1: да.
2: Как
1: ее
2: Персей спас с помощью как раз, и как он превратил в камень ее бывшего жениха с помощью как раз вот головы медузы
1: вот,
2: Горгону.
1: Вот, что-то я говорю, что-то такое
2: но
1: было.
2: Но ты знаешь, вот эта история про медузу Горгону, она ведь очень, очень интересная на самом деле. И мы вот знаем только про то, что Персей отрубил вот голову этой самой медузе, потому как на самом деле эта голова была просто необходима Афродите.
1: Для того, чтобы красоту у нее забрать?
2: Нет, для того, чтобы на свой щит поместить. Афине, прошу прощения, Афине, для того, чтобы она поместила на свой щит, это Эгида ее на самом деле.
1: Ага.
2: И для того, чтобы потом все воины, которые вдруг против нее восстанут, они
1: Оба-на,
2: каменели.
1: Смотри, что есть.
2: И, собственно, это был заговор такой, божественный заговор. И на самом деле было 3 сестры. Горгона была не единственная. Точнее, они были все горгоны, но у нее было еще 2 сестры. Это Сфена и Евриала.
1: Какие-то имена у них какие-то.
2: И самые, ну, греческие имена.
1: Страшные.
2: И самое интересное, что выбрали медузу именно потому, что она была смертная.
1: О-о-о.
2: Несмотря на то, что они все были одинаковые, у них все, у всех были вот эти вот волосы, точнее, змеи вместо волос, но единственное, кто была смертная, это медуза. И боги решили таким образом. Они... Аид дал Персею шлем, который превращал его в невидимку.
1: О, клево, Гермес... я бы такой шлем хотела.
2: Да, я тоже. Гермес дал ему сандали, на которых он летал.
1: Клево!
2: Зевс дал ему меч, и, собственно, Афина дала свой щит, и отполировали его для того, чтобы он смотрел в отражении, не смотрел на Горгону, иначе бы он тоже
1: он же окаменел.
2: И это была прям вот акция, что ли, которую боги, на самом деле, Гермес стоял рядом с Персеем и показываю ему, в какое место ударить вот этим самым адамантовым мечом, который
1: смотри.
2: Мог разрубить любую броню вообще. И это был, ну вот просто, это был один удар. А потом он надел шлем, надел летучие сандали и улетел от них.
1: Смотри.
2: А вот эти 2 сестры, Сфена и Евриала, они начали кричать, а от их крика вообще у человека, у нормального, обычного, останавливалось сердце.
1: Конечно, так.
2: Но с Персеем это не случилось, потому что он надел эти сандалии и улетел. Как только он отрубил голову медузе, из ее крови появился вот тот самый Пегас крылатый.
1: Господи, как все запутано так!
2: И еще великан один, брат его тоже. Но это совсем отдельная история.
1: Это совсем другая история.
2: Да-да-да. И потом с помощью вот этой самой головы медузы Горгоны он спас Андромеду, и потом он передал эту голову как раз Афине для того, чтобы она поместила ее на свою Эгиду, то есть есть люди в этой легенде, они исполняли просто, ну, это была роль исполнителя. То есть он, ну, как бы вроде герой, но все для того, чтобы он победил, сделали боги.
1: Зевс,
2: Аид, Афина и Гермес.
1: Я все-таки думаю, вот люди, которые писали эти мифы, легенды вот эти, понимаешь, какая у них память вот эта? Попробуй-ка запомни, во-первых, имена, во-вторых, вот это кто за кем кого отрубил, кому там что вот это вот. И хорошо, что все это задокументировано.
2: Вообще, на самом деле, не все задокументировано, но есть классные свидетельства о том, что еще до Гомера про Медузу и про Горгону горгонитами называли этих людей, потому как у них на мечах, на щитах, точнее, были вот эти талисманы в виде женского лица с высунутым языком. Это было для того, чтобы устрашать как раз соперников и для того, чтобы приносить удачу воинам горгонитов.
1: Хорошо, что ты есть. Вот если бы не ты, ну вот фиг бы я взяла эту книгу и давай ее заново перечитывать.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук проинспектировал развитие инфраструктуры Югорска. Югра в тройке российских лидеров по уровню занятости. Киберполицейские призывают югорчан к осторожности в интернете. Руслан Кухарук оценил реализацию важных инфраструктурных проектов Югорска. В ходе рабочего визита в город губернатор Югры особое внимание уделил системе среднего профессионального образования. После масштабной реконструкции свои двери для студентов открыл новый корпус Югорского политехнического колледжа. Благодаря участию округа в федеральном эксперименте учебное заведение увеличило набор учащихся с 800 до 1200 человек. Современные лаборатории и мастерские на площади более 2000 квадратных метров создают качественную базу для подготовки кадров. В ходе диалога с молодежью Руслан Кухарук подчеркнул, что следующим шагом станет проработка вопроса строительства общежития. Это позволит сформировать в городе полноценный образовательный кластер. Также глава региона проверил ход реконструкции улицы 40 лет Победы. Сейчас на объекте завершается перенос инженерных сетей. Готовность участка составляет 46%. Губернатор напомнил подрядчикам о важности соблюдения стандартов безопасности при обустройстве пешеходных зон и прилегающей территории. Югра вошла в тройку регионов-лидеров России с самой низкой безработицей. По данным аналитиков РИА Новости, во втором квартале этого года показатель в округе составил всего 1%, при общероссийском уровне в 2,2%. Меньше нетрудоустроенных жителей зафиксировано лишь в Нижегородской и Калужской областях. При этом в среднем на поиск нового рабочего места в Югре уходит чуть менее 4 месяцев. Стабильность на рынке труда обеспечивает развитый промышленный сектор, строительство и сфера услуг. Высокий уровень занятости подкрепляется и конкурентными зарплатами. Это делает округ привлекательным как для местных специалистов, так и для тех, кто рассматривает переезд ради работы. Дачные участки в товариществе «Кедровый бор» под Сургутом подключат к новому центру питания. Работы ведутся в рамках обновления электросетевой инфраструктуры для садоводов Югры. Для повышения качества и надежности энергоснабжения в кооперативе, где насчитывается 800 участков, построена дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВт-ампер и проложено 1,5 км высоковольтных и распределительных сетей. Новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузки от действующих электроустановок и обеспечить стабильное напряжение в отопительный сезон. Это особенно важно для владельцев участков в новой части кооператива, где многие садоводы живут круглогодично. И последнее. Югорчан призывают к осторожности в интернет-пространстве. Киберполицейские напоминают, что мошенники постоянно ищут новые способы добраться до чужих денег и личных данных. Чтобы не стать жертвой и не потерять сбережения, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, скачивать программы и приложения только с официальных сайтов и не открывать подозрительные файлы. Особую опасность представляют вложения с расширением EXE, архивы ZIP и RAR, а также PDF-документы. Внутри них нередко прячут вредоносный код. А еще важно не игнорировать предупреждение антивируса. Если он сигнализирует об угрозе, значит, риск действительно существует. Отмечу, больше полезной информации о том, как защититься в интернете, размещается в паблике «Вестник киберполиции России» в соцсети ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 8:04. 15 сентября сегодня вторник. Николаев Донин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Сегодня отмечается День худеющих. Всех тех людей, которые смотрят на себя с утра в зеркало. Ну, или там в течение дня смотрят на себя в зеркало. И вот бы мне там что-нибудь похудеть. Или там вот бы мне набрать вес. Вот, кстати, по поводу набрать вес. Опять же, возвращаясь в Грозный, когда мы сидели на банкете, за столом с нами сидела девочка, певица, которая там выступала на сцене. И когда, собственно, Ахмед Тудаев сказал, что из Грозного не выпускают, пока 3 килограмма не наберешь. И когда все сказали, можно нет, и я в том числе. Она сказала, можно да. То есть человек, который хочет набрать.
5: И 8 можно было набрать.
0: Да, в общем, хочет набрать, но не получается. Что касается худеющих. Большинство россиян признаются, что стремятся похудеть, потому что недовольны своей фигурой. Но что касается реальности, ну они просто такие, я вот бы мне бы похудеть. Но что касается реальности, общая статистика по стране показывает вот, к сожалению, ежегодный прирост людей с избыточным весом, и по данным Минздрава, по последним данным каких-то социологических исследований, около 64% жителей России в этом году, вот на этот год, на данный период времени, считают свой вес избыточным, а официально диагноз ожирения зарегистрирован примерно у каждого четвертого, а это примерно 36-40 миллионов человек. Это очень много, и Минздрав бьет тревогу и говорит о том, что, ребята, ну, в конце концов, нужно же уже как-то брать себя в руки. Мы сегодня хотим выяснить, что касается опроса. У нас сегодня опрос легонький такой. Вот за лето вы похудели или поправились? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, какие у вас там отношения с лишним весом. Мы сегодня будем говорить про то, как все-таки правильно привести себя в порядок. И в гостях люди, которые могут похвастаться тем, что, во-первых, приводят свое тело в порядок, а во-вторых, знают, как это делать. Лидер ЗОЖ-сообщества у нас здесь в округе Наталья Васильченко. Наташа, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Ну и человек, который приводит свое тело в порядок после родов, Виктория Тарада. Виктория, доброе утро.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте начнем с важного. Давайте похвастаюсь я. Ну а что, я в конце концов имею право.
5: Давайте с самого важного.
0: Это же важно. Я в конце концов имею право на это. Смотрите, я с февраля 2026 года на 15 сентября 2026 года потеряла в весе 22 килограмма. То есть вот, ну, мне понятно, что мне кажется, что
5: где-то
0: это видно,
5: лежит,
0: да?
5: Эти 22 килограмма.
0: Слава богу,
5: лежат.
0: Пусть лежат и не встают, да? Пусть лежат и не встают. Я же поздравлений жду, потому что это долгое, вот, молодец, да. Потому что это действительно такая, ну, работа над собой. Наташ, вот что касается работы над собой. Как часто приходят к тебе за консультацией люди, которые понимают, что лишний вес им мешает? И вот из чего, собственно, ты начинаешь вот этот вот путь достаточно долгий и тяжелый?
6: 90% работа над собой. И 90% клиентов – это люди, которые желают привести себя в форму. Здесь слово «похудеть» не очень такое корректное. Знаете почему? От слова «худо».
5: А какое будет корректным словом?
6: Стройность.
0: О, постройнела на 22 килограмма.
6: Потому что, да, есть разные моменты, когда уже диагнозы, да, и они ведут к похудению. Это не есть гуд, и нам бы хотелось все-таки здоровую стройность, и в то же время, чтобы все показатели, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы ему главное было, знаете, по уровню жизни достойно, а не так, чтобы ты похудел и лежишь, да, там, нет сил абсолютно.
0: Ага, Ну, то есть, если ты худеешь, то худеть нужно правильно. Ну, вот это тоже, знаешь, правильно.
5: Стройнеть.
0: Извините.
5: Меняем термин.
0: Извините, да, хорошо. Но тоже, с другой стороны, вот я понимаю прекрасно, как человек, который вот терял, и я продолжаю там это делать, да, очень же тяжело, когда ты смотришь на весы, там, первую неделю, первый месяц, там, второй месяц, у тебя улетает все, а потом оп-хлоп, и все встает, и все, и ты же начинаешь дергаться, и ты же начинаешь злиться, нервничать, и не понимаешь, что происходит. Вот в такие моменты что делать?
6: Ну, организм же умный.
0: Конечно, умнее, чем мы.
6: Он же, конечно. И он нас таким образом обезопасивает.
5: То есть, ты слишком уже похудел, точнее, постройнела.
6: Организм делает все планомерно. То есть это целый процесс. Это не просто коррекция извне. Это же все в организме происходит. Это же процессы во всех системах.
5: Должно быть все гармонично.
6: Конечно. Прежде всего, это, знаете, наша голова и сердечно-сосудистая, которые необходимы жизненно.
5: Виктория, а вы почему решили вообще вот пойти этим путем? Кто-то что-то сказал. Мне кажется, вы замечательно выглядите. Почему нужно приводить в порядок себя?
7: Ну, хочу сказать, что я недавно стала молодой мамой. У меня, получается, новорожденный ребенок. И после родов, естественно, у меня начал стремительно увеличиваться вес. И вот в какой-то момент я поставила себе, значит, такую цель, что довольно, хватит, надо приводить себя в форму. И вот, получается, с начала лета я потихоньку начала себя приводить в форму. У меня тоже есть положительные результаты. Ну, в первую очередь, у меня увеличилась стрессоустойчивость, увеличилось самочувствие. Естественно, я стала легче, но я считаю, что это уже результат моей проделанной работы над собой. А вот цель-то у меня была другая. Цель у меня была стать здоровее, активнее, лучше.
0: Да, слушайте,
5: то
0: давайте...
5: То есть работа над собой получается,
0: вот,
5: не просто...
0: Вот как раз то, о чем, собственно, мы
5: начали. Построение, да. А вообще по всем параметрам.
0: Давайте, да, продолжим разговор, но уже через несколько минут.
1: Радио «Югра».
4: Утро на

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. Сегодня 15 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 19 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 12, в Нижневартовске 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18 и продолжаем разговор. День худеющих сегодня. Это, конечно, актуальная такая тема, особенно для тех, кто действительно сейчас вот на этом сложном пути. И я ведь могу сказать, что это действительно очень сложный путь. И нужно же, прямо все по чертежу. Потому что, стоит чуть-чуть там отойти, и все. И потом все. Опять все сначала, опять все заново начинать. Мы говорим сегодня об этом, выясняем сегодня, за лето вы похудели или поправились? Постройнели. Угу. Или набрали вес? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. И продолжим разговор. Наташ, вот почему все-таки, вот раз уж мы начали говорить о первых там каких-то шагах, там все, но почему все-таки у многих из нас не получается эти шаги? Но ты вроде начинаешь, все так бодро, все классно. А потом все. Вот что это? Лень, сила воли, отсутствие этой силы воли? Или какой-то, наоборот, просто неправильный подход?
2: Инерция, может быть. Ты привык уже, что все мечешь, что не приколочено.
1: Не приколочено, да.
3: Все вместе, это во-первых. Во-вторых, надо найти изначально причину, прежде чем начать приходить в форму, да, стройнеть. Найти причину, почему организм удерживает. Это может быть масса, вообще миллион причин. Собственно, поэтому, начиная там, знаете, сейчас актуально, да, все об этом говорят, модно, вернее, психосоматика. Организм якобы держит. Далее это могут быть какие-то внутренние ограничения, это могут быть внутренние дисбалансы, наоборот. То есть организм из-за этого, если он чувствует дискомфорт и ему чего-то не хватает, он удерживает на случай войны и говорит, надо запасаться, иначе там мало ли что придет. И либо наоборот, сейчас очень тоже модно, все говорят диеты, это слово, да. А на самом деле организм тоже потом даст еще больше... в разнобой ограничений.
1: То есть, получается, для того, чтобы начать это похудение, нужно, во-первых, сначала
3: найти... Разобраться.
1: Разобраться
3: в причине.
1: Тяжело мне так. Как только разобрались в этой причине, то, значит, начинаем вот планомерно к этому идти.
2: Но это не диета, насколько я понимаю, да, это ничего общего с диетой не имеет.
3: Диета — это медицинское показание.
2: Да-да-да. Какой-то стол, когда у тебя, например, болезни какие-то есть, и тебе по каким-то показаниям нельзя...
3: Это слово диета.
2: То есть мы разобрались с этим.
3: Это ограничение в любом случае... Ограничения организм не любит. То есть ему нужно наоборот все в комплексе, чтобы он чувствовал баланс.
2: Мы же люди, свободу любим. Виктория, а вот у вас был какой-то страх, когда вы начинали этот, сложный, на мой взгляд, путь? Что, не знаю, не получится, или там сорветесь, или что, в конце концов, люди скажут? Хотя, что там люди скажут?
4: Мой самый главный страх был начать. То есть это нужна огромная моральная такая сила, чтобы взять себя в руки и начать. Проблемы, конечно, когда я начинала, были с дисциплиной. Очень трудно себя заставлять вводить новые привычки. Даже тот же самый стакан теплой воды с лимончиком по утрам выпить, это, конечно, себя нужно контролировать, потому что мозг, он очень... такой ленивый, и вот если ему специальную задачу поначалу не ставишь, он как бы отодвигает это все на задний план, и постепенно, вот когда это все контролируешь, уже мозг привыкает, и сейчас вот, например, я даже не представляю, как можно утром встать
1: и не выпить воды.
4: Тот же самый стаканчик
1: воды. Я вот согласна, абсолютно.
2: Теперь на автомате уже, да?
1: Это правда, это действительно привычка вырабатывается. Вик, вот что самое сложное было? Отказаться от чего? Я понимаю, вот это роды, вот это вот организм пострадал, хочется себя как-то вот естественно порадовать, но вот бах, и нельзя. Вот нельзя, что самое сложное, от чего пришлось отказаться?
4: В настоящее время я полностью исключила сахар, промышленные продукты. Сахар, да, конечно, тяжеловато, но это буквально неделю, три вы помучаетесь.
1: Четыре, пять.
2: Год.
4: А потом, потом уже организм как-то привыкает, и даже вот в простых... продуктах вот уже чувствуется эта сладость, и нашему мозгу этого достаточно. Сахар.
2: А что значит промышленные продукты? Это имеется в виду, вы практически ничего не покупаете в магазине, сами готовите дома, правильно я понимаю?
4: Да, я стараюсь все готовить сама, никаких пельменей, колбас.
1: Вот, все пропало, сейчас скажет Коля, потому что очень легко.
2: Ну, без колбасы я живу нормально, а вот без пельменей
1: очень
2: я
1: легко,
2: же
1: на
2: сам
1: самом
2: их
1: деле
2: леплю, они же такие вкусные.
1: Но, с другой стороны, вот если сам леплю тоже, ты же понимаешь, что ты туда кладешь, из чего у тебя фарш, из чего у тебя тесто.
2: Там тесто, я так понимаю, вообще, в принципе, пельмени не очень полезный продукт, даже если ты их сам сделал, правильно?
3: Ну, закусывайте что-то зелененьким, ага, чем-нибудь, там, рукколой, да.
1: А что, напихать туда вместо фарша рукколы? Ой, вкусно будет. Кстати, рукколи тоже.
3: Фарш, шпинат, что-то из зелененького такого.
2: Да? Кстати, у
3: либо
2: меня
3: с овощами.
2: Дядька делал шпинат, такие пельмени какие-то, да, с зеленой какой-то начинкой. Ну, у него там всякие травки были, что-то такое. И вот он заворачивал. Да, ну, это было достаточно вкусно, но непривычно. Поначалу это очень
1: конечно,
2: непривычно.
1: Если вместо мяса трава, конечно, будет непривычно. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
5: Политическая реклама. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
6: Есть люди, которым верят за дела. Борис Хохряков из таких. Прошел путь от помощника-бурильщика до председателя Думы Югры. Всегда отвечает за результат. 18, 19 и 20 сентября выборы депутатов Думы Югры. Поддержим Бориса Хохрякова. Наш депутат, наша Югра.
5: Радио Югра. Реклама.
7: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону.

0: специалистам.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук проинспектировал развитие инфраструктуры Югорска. Югра в тройке российских лидеров по уровню занятости. Киберполицейские призывают югорчан к осторожности в интернете. Руслан Кухарук оценил реализацию

0: инфраструктурных проектов Югорска. В ходе рабочего визита в город губернатор Югры особое внимание уделил системе среднего профессионального образования. После масштабной реконструкции свои двери для студентов открыл новый корпус Югорского политехнического колледжа. Благодаря участию округа в федеральном эксперименте учебное заведение увеличило набор учащихся с 800 до 1200 человек. Современные лаборатории и мастерские на площади более 2000 квадратных метров создают качественную базу для подготовки кадров. В ходе диалога с молодежью Руслан Кухарук подчеркнул, что следующим шагом станет проработка вопроса строительства общежития. Это позволит сформировать в городе полноценный образовательный кластер. Также глава региона проверил ход реконструкции улицы 40 лет Победы. Сейчас на объекте завершается перенос инженерных сетей. Готовность участка составляет 46%. Губернатор напомнил подрядчикам о важности соблюдения стандартов безопасности при обустройстве пешеходных зон и прилегающей территории. Югра вошла в тройку регионов-лидеров России с самой низкой безработицей. По данным аналитиков РИА Новости, во втором квартале этого года показатель в округе составил всего 1%, при общероссийском уровне в 2,2%. Меньше нетрудоустроенных жителей зафиксировано лишь в Нижегородской и Калужской областях. При этом в среднем на поиск нового рабочего места в Югре уходит чуть менее 4 месяцев. Стабильность на рынке труда обеспечивает развитый промышленный сектор, строительство и сфера услуг. Высокий уровень занятости подкрепляется и конкурентными зарплатами. Это делает округ привлекательным как для местных специалистов, так и для тех, кто рассматривает переезд ради работы. Дачные участки в товариществе «Кедровый бор» под Сургутом подключат к новому центру питания. Работы ведутся в рамках обновления электросетевой инфраструктуры для садоводов Югры. Для повышения качества и надежности энергоснабжения в кооперативе, где насчитывается 800 участков, построена дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВт-ампер и проложено 1,5 км высоковольтных и распределительных сетей. Новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузки от действующих электроустановок и обеспечить стабильное напряжение в отопительный сезон. Это особенно важно для владельцев участков в новой части кооператива, где многие садоводы живут круглогодично. И последнее. Югорчан призывают к осторожности в интернет-пространстве. Киберполицейские напоминают, что мошенники постоянно ищут новые способы добраться до чужих денег и личных данных. Чтобы не стать жертвой и не потерять сбережения, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, скачивать программы и приложения только с официальных сайтов и не открывать подозрительные файлы. Особую опасность представляют вложения с расширением EXE, архивы ZIP и RAR, а также PDF-документы. Внутри них нередко прячут вредоносный код. А еще важно не игнорировать предупреждение антивируса. Если он сигнализирует об угрозе, значит риск действительно существует. Отмечу, больше полезной информации о том, как защититься в интернете, размещается в паблике «Вестник киберполиции России» в соцсети ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:36. Сегодня 15 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 12, в Тюмени чуть теплее, 14 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 39 минут. Хвастаемся результатами. Рассказываем, постройнели ли вы за лето или же все-таки немножечко поправились. Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений. Плюс ко всему, надо же нам понимать, на какой вы дорожке. На дорожке похудения или на дорожке, как это, поправления?
2: Набора веса.
1: Набора веса, да. Но мы плюс ко всему говорим сегодня со специалистами, людьми, которые в этом вопросе точно разбираются. Лидер ЗОЖ-сообщества Наталья Васильченко и человек, который приводит тело в порядок после родов, Виктория Тарада, у нас в студии. Наташ, вот все-таки давай дальше продолжим. К тебе как к специалисту вопрос о быстром или медленном похудении. Очень много сейчас об этом говорят. Понятно, что там всяких разных способов похудения. Мы все прекрасно об этом знаем. Кто-то за, кто-то против. Есть сейчас про всякие там уколы и все остальное. Но мы сейчас вообще не в этом...
2: Липосакции. Ушивание желудка.
1: Да, бариатрические операции. Но вот все-таки, вот если вот способы мы отбросим в сторону, а вот вернемся к тому, что вот быстро или медленно похудеть. Вот стоит ли быстро или медленно худеть? Вот,
2: как правильнее худеть?
1: Как лучше, вот, да? Что считается правильной скоростью? Вот еще раз, на себе пример, да? Еще раз. С февраля я потеряла 22 килограмма. С одной стороны, ого! А с другой стороны, ну, конечно, я потеряла их, вон там, пусть больше не придут. С одной стороны, ничего как быстро, а с другой стороны, ну, нормально. Вот как ты считаешь, как специалист? Давай на мне разберем этот вопрос.
3: 3 килограмма в месяц вообще норм. То есть, если будет больше, то это значит организму некомфортно.
1: О, смотри, и на самом деле, прямо по чертежу у меня все, да?
3: Все верно, да. Если будет некомфортно, он будет стараться вернуть при любой возможности. Mm-hmm. Даже если некоторые говорят, я ем зелень и все равно толстею. На самом деле он будет набирать, потому что ему не комильфо.
1: Да. Получается, у меня по правилам ушли эти 22 килограмма.
2: Максимальное какое вот количество килограммов можно?
3: 2-3, ну максимум 4. Да, это оптимально. Причем, если, так скажем, эфизнагрузка, да, то есть вы не то, что теряете только мышечную массу, потому что это тоже важно. Угу. Может быть, уйти и вода, и если уходят мышцы, то намного некомфортнее еще организму, да. Здесь важно понимать, с какой вы целью. Опять же, если, не знаю, там, в любимое платье на свадьбу, это можно, да, 2 дня не поесть, например. Такое тоже имеет место быть. А если вы планомерно хотите, да, прийти в форму, и причем такое здоровое похудение, так скажем,
1: то есть быстрых результатов лучше, конечно же, не ждать. Если вес остановился, то ничего страшного, организм просто перестраивается, получается.
2: Мы вообще надеемся на лучшее, готовимся к худшему, я так понимаю, да? На всякий случай. Виктория, вот к вам вопрос. Вы сколько времени вы уже идете к тому, что стройнеете, так скажем?
4: Ну вот я начала с лета.
1: С начала лета.
4: Получается...
2: Ну, где-то 4 месяца, да, 4 месяца. А были ли за это время какие-то срывы, когда хотелось все бросить, не знаю, или...
1: Вкусненького поесть, в конце концов?
4: Ну, вкусненького, безусловно, хочется всегда, особенно если стрессанешь, или там, допустим, скучно, заняться нечем и так далее. Да, бывает, что тянет на вкусненькое. Ну, если у меня прям сильно вот тянет, ну, конечно, я себе это позволяю. Вот, потому что мое ментальное здоровье сейчас намного важнее, чем, допустим, физическое. Вред здоровью. И тем более я знаю, как этот вред потом нивелировать. Потом я могу поесть там вкусную кашу или там вкусный салатик приготовить. И как бы оно плюс-минус нивелируется. И, ну, естественно, раз уж в моей жизни преобладают здоровые привычки, я как бы...
2: Справляетесь с этим.
4: Справляюсь, да. И тут самое главное правило 80 на 20.
2: Это что?
4: То есть 80% это здоровая еда, а 20% это уже вкусняшки.
1: Расслабон такой, да.
2: Что из вкусняшек можете себе позволить? А что самое любимое?
4: Ну, вот я люблю булочки с маком.
1: То есть легко можете позволить себе, если уж очень сильно хочется, одну булочку. Но мне кажется, это самый правильный подход, когда ты понимаешь, что если тебе хочется сейчас там мороженое, булочку с маком, конфет, так съешь ты ее. Но что ты вот это по рукам себе бьешь, чтобы потом весь день ходить злым, не знаю, неудовлетворенным в этом смысле.
2: Это ведь тоже скользкая дорожка. Сейчас одну съем, завтра думаю, ну ничего, нормально, 2 съем, потом дальше больше.
1: Но здесь уже речь о самодисциплине все-таки. Речь о самодисциплине, когда ты понимаешь, что ты можешь себе позволить там съесть одну конфету сегодня и больше там в течение там недели, нет. Ну, когда ты понимаешь, что ты можешь держать себя в руках. Есть сообщение от Алексея. Алексей пишет: я в строчке похудел. Способ простой, просто отказался от хлеба. И все, пользуйтесь, пожалуйста. Вот не совсем понятно, что такое в строчке похудел. Алексей, что это такое значит? Мы не очень поняли. Плюс 7 950 510 66 66. И вы напишите, какие у вас отношения с лишним весом.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:49. Про похудение. День худеющих сегодня. Про похудение речь ведем. Понятно, что столько об этом уже сказано, пересказано, писано, переписано. Потом открой интернет, вон тебе этих помощников, там куча кучная. Плюс ко всему сейчас, я не знаю, знаете, нет, о том, что можно сейчас искусственный интеллект попросить, особенно если за деньги искусственный интеллект, ты можешь его попросить. Вот, значит, ты там мой помощник в похудении.
2: Меню, да?
1: И не только меню. На самом деле, не только меню. Если ты сам не знаешь, с каких шагов начать, тебе прям пропишет искусственный интеллект, что нужно сделать. Начиная от первого твоего действительно шага, заканчивая вот меню прямо подробнейшим, с калориями, со всем остальным.
2: Насколько это, ну не знаю, правильно он напишет, Наташа?
3: Вот ну, индивидуально, пожалуйста, не подойдет точно.
2: Мне тоже кажется, что это надо как-то больше разбираться.
3: Это все,
2: я бы все-таки доверился врачу. Это все равно, что, мне кажется, все равно, что лечиться у искусственного интеллекта примерно то же самое.
1: Я сейчас хотела просто сказать о том, что он поможет тебе в смысле, в том смысле, что вот там, не знаю, вот, ходи 30 минут в день, ешь там такие-то продукты. Понятно, что ты там анализы ему свои не показываешь, да, потому что он все равно ничего не прочитает. Но в целом...
2: Я
1: он
2: могу показать.
1: Он как бы тебя направляет, что ли, да, или там говорит, какие продукты лучше есть. Ну, например, вот, скажем, составь мне план идеального ужина. Он тебе пишет, легко усваиваемый белок, там, да, какой-нибудь там зеленые овощи, рыба там какая-нибудь, куриная грудка. И ты же понимаешь, что он берет эту информацию из интернета, и ее как бы все знают, но он тебе ее просто структурирует, что ли, да? Он как будто бы проводник твой такой. Вот, кстати, если говорить о продуктах, Наташ, какие продукты все-таки реально помогают сжигать жир, а какие только, так сказать, ну, реклама настоящая такая?
3: Слушайте, ну, прям сжигать жир, это какой-то блокатор углеводов. Но имеется в виду, когда у нас не то чтобы жир, у нас образуется излишнее... так скажем, излишнее на боках, потому что мы достаточно много едим углеводов. И причем эти углеводы, они, как правило, не в таком количестве организму не нужны. Собственно, мы их переедаем, поэтому они откладываются, да? А то, что продукты, они сами себя, грубо говоря, ну, не то чтобы продукты сами себя, как сказать, не продукты сжигают, а наше движение. Мы должны прежде всего организму какую-то нагрузку, да, давать, чтобы уже он начал эти мышцы там приводить в порядок собственно, там где-то бока убирать. То есть это от нагрузки, а не продукты.
1: Как раз не продукты. Нет такого, съел кусочек мяска, и все, жир сжегся весь.
3: Ну, мяско это белок, да, это, соответственно, строительный материал для тех же мышц, например. Но чтобы строительный материал усвоился в мышцы пошел, нужно их напрягать.
1: Их это мышцы.
2: Просто так не получится, да, конечно. Виктория, а у вас как вот с этим? Какой, может быть, баланс есть у вас, там, не знаю, питание и физическая нагрузка, или только пока питанием вы пытаетесь исправить все?
4: Я, конечно, подхожу комплексно к своему здоровью. У меня, во-первых, я нормализовала питание. Далее, значит, я постоянно занимаюсь физической нагрузкой. Это ежедневные прогулки и тренажерный зал три раза в неделю. И между... В перерывах, так сказать, я там занимаюсь растяжкой, пилатесом, йогой. То есть у меня физическая нагрузка присутствует ежедневно.
2: Ничего себе.
4: Да.
2: Мне бы так. У меня на самом деле сейчас, пока репетиции идут, тоже физическая нагрузка присутствует ежедневно.
4: Так, да. Ну и кроме того, конечно, я плотно работаю со сном, плотно работаю со стрессом. Это все очень важно. То есть комплексный подход очень эффективен.
1: Вот Виктория сейчас произнесла потрясающую фразу «плотно работаю со сном». Вот все те люди, которые встали на этот прекрасный путь сбрасывания лишнего, если вы думаете, что вы будете там усердно работать физически, я имею в виду, там, да, на тренировке, там, еда, все классно, по меню, все здорово, но вес стоит, вот здесь совершенно точно нужно наладить сон. Вот, Наташ, насколько это важно в этом сложном процессе похудения, построения?
3: Ну, вы знаете, вот с возрастом особенно начинаешь понимать, что сон – это, наверное, 90%. Потому что если организм, опять же, не здоров, то у него и нарушается сон. А мы все-таки говорим, если стране, для чего? Для здоровья, да, прежде всего. То есть, как правило, почему-то у нас такое, знаете, бытует мнение, что когда человек начинает приводить себя в форму, стройнеть, он ограничивает жиры. На самом деле, в корне неверно. корни. Почему-то, видимо, у нас это идет, не знаю откуда. Но смысл в том, что когда ограничиваешь жиры, это все катится не в ту сторону. Это и гормональная система, и сердечно-сосудистая, это наши мозги, это все вот и сон прежде всего. Вот как бы...
2: То есть, получается, если у человека есть какие-то проблемы со сном, если он плохо засыпает, просыпается среди ночи, там не может уснуть, это говорит о проблемах со здоровьем? Это,
3: конечно.
2: Это звоночек определенный,
3: да? Это прежде всего, да, надо анализировать. Угу. Не стоит употреблять сразу какие-то, знаете, там, снотворные, угу, и так далее, да? Надо выяснить причину, это однозначно. Угу.
1: Как то, вот, кстати, по поводу жиров ты тоже сейчас сказала, да, и ты говоришь, вот почему-то бытует мнение, что вроде как жиры – это плохо. Все потому, что жиры – это созвучно же со словом «жир», а значит, все, значит, плохо, если ты на стадии похудения, слово «жир» под запретом получается, потому что он и так у тебя есть, а ты тут еще думаешь, ну как это, еще и жирные продукты. А тут как раз-таки дело совсем обстоит иначе, да, то есть и масло нужно есть, и, не знаю, сметану не обезжиренную, ну если речь идет там о сметане, и какие-то еще продукты, которые действительно помогут нормально функционировать организму для того, чтобы вес шел плавненько, так сказать, ну там сколько, 3 килограмма в неделю, как
2: то есть
1: сказал.
2: Получается, что когда человек начинает ограничивать жиры, организм думает, что вот как раз нужно откладывать про запас, да, это правильно понимаю?
3: Да, откладывать про запас, и плюсом еще и начинаются какие-то поломки, которые придадут, мне кажется, на мой взгляд, это еще больше проблем создастся, чем вот от стройности.
1: Давайте продолжим, но уже теперь в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук проинспектировал развитие инфраструктуры югорской энергетики. Завершили масштабное обновление сетей в Сургутском районе. Березово готовится к большому боксерскому событию. Руслан Кухарук оценил реализацию важных инфраструктурных проектов Югорска. В ходе рабочего визита в город губернатор Югры особое внимание уделил системе среднего профессионального образования. После масштабной реконструкции свои двери для студентов открыл новый корпус Югорского политехнического колледжа. Благодаря участию округа в федеральном эксперименте учебное заведение увеличило набор учащихся с 800 до 1200 человек. Современные лаборатории и мастерские на площади более 2000 квадратных метров создают качественную базу для подготовки кадров. В ходе диалога с молодежью Руслан Кухарук подчеркнул, что следующим шагом станет проработка вопроса строительства общежития. Это позволит сформировать в городе полноценный образовательный кластер. Также глава региона проверил ход реконструкции улицы 40 лет Победы. Сейчас на объекте завершается перенос инженерных сетей. Готовность участка составляет 46%. Губернатор напомнил подрядчикам о важности соблюдения стандартов безопасности при обустройстве пешеходных зон и прилегающей территории. Дачные участки в товариществе «Кедровый бор» под Сургутом подключат к новому центру питания. Работы ведутся в рамках обновления электросетевой инфраструктуры для садоводов Югры. Для повышения качества и надежности энергоснабжения в кооперативе, где насчитывается 800 участков, построена дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА и проложено 1,5 км высоковольтных и распределительных сетей. Новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузки от действующих электроустановок и обеспечить стабильное напряжение в отопительный сезон. Это особенно важно для владельцев участков в новой части кооператива, где многие садоводы живут круглогодично. В Югорске на пересечении улиц Мира и Попова открыли новый сквер. Инициатором обустройства зеленой зоны стала компания «Газпром Трансгаз Югорск». В честь открытия территорию украсили 45 саженцев деревьев и кустарников. В масштабной акции по озеленению приняли участие инспекторы окружного природонадзора, представители городской администрации и школьники из профильных классов. Совместными усилиями они высадили шаровидные ивы, черемуху, японскую спирею и другие растения. И последнее. В Югре стартует серия боксерских поединков за кубок Руслана Проводникова. Площадкой для 13-го по счету турнира станет Березово, где соберутся сильнейшие атлеты из 9 районов округа и соседнего Ямала. Масштаб мероприятия подчеркивает присутствие заслуженного мастера спорта Григория Дрозда, титулованного чемпиона мира и Европы. Спортивный праздник начнется вечером 18 сентября с церемонии открытия и первых боев. Последующие два дня будут посвящены выявлению лучших. 19 сентября состоятся полуфиналы, а 20-го – решающие схватки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
2: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:03, 15 сентября. Сегодня вторник. Николай Авдонин,
3: Даша Кузнецова,
0: Наталья Васильченко и Виктория Тарада. Мы сегодня в День худеющих говорим о сбрасывании...
3: Построении.
0: Слово-то какое-то вообще непонятное. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, за лето вы постройнели или все-таки что-то там прибавилось где-нибудь в ручках, в ножках. Елена пишет: доброе утро. Худеть, не худеть, это, конечно, дело каждого. Я лично всегда завидовала белой завистью людям, которые могут есть и не поправляться. Я к такой весовой категории не отношусь. Да что там, я из тех людей, кто рядом с человеком сидит, ест он, а я рядом толстею. Если что, я всегда готова поделиться килограммами, ну, вдруг кому-то нужно. Сколько себя помню, всегда была недовольна своим весом еще со школы, но, возможно, весом при рождении я была довольна. Сейчас смотрю на свои фото стародавних времен и думаю, это так. Тогда я казалась себе толстой. Вообще все у нас в голове. Ну, конечно, когда вес
4: зашкаливает, необходимо что-то предпринимать. В моем случае лучше пойти лечь спать. Желает всем Елена гармонии, без срывов в еде и весе. Прекрасно, потрясающе. Хорошо, когда человек так вот, ну, собственно, понимает, да, что есть у него там лишний вес, и понимает, что с этим положим, надо бороться. Игорь пишет: доброе утро, я сейчас на медосмотре натощак. Можно перестать говорить про еду?
3: Нет, Игорь, нельзя, к сожалению. Еще полчасика потерпите.
4: Александр написал: привет, начинать бегать после 50 очень полезно. Можно познакомиться с интересными людьми. Вот вчера познакомился с двумя очаровательными медсестрами, врачом и водителем скорой помощи. И чуть не познакомился с Господом. Ну, то есть, вот какие-то физические нагрузки после определенного возраста, они тоже действительно. Вот, кстати...
3: Вообще, на самом деле, резкие нагрузки в определенном... Да, в любом возрасте резкие нагрузки, когда ты что-то хочешь сделать и делаешь сразу все. Угу. Вот, везде надо меру знать, вот, даже
4: кстати,
3: в спорте.
4: Вот, кстати, по поводу вот спорта и вот какого-то правильного питания. Наташ, вот диета или спорт все-таки?
5: Ну, смотря какой у вас запрос.
4: Угу. Когда... Запрос потерять вес.
5: Запрос, если здоровый, да, здоровое, так скажем, похудение.
3: То не спорт и не диета.
5: То почему нет? И спорт в любом случае, опять же, баланс, вы говорите об этом, да, что без... разгонять-то лимфу в любом случае нужно. Сидя, она не разгоняется, ей нужно движение. А без движения лимфы, без движения мышц мы не... сбрасываем свои ненужные килограммы.
4: Ну, то есть, получается, спорт в любом случае нужно подключать, хоть какой-то минимальный, хоть какой-то...
3: Физкультуру. Да. Но я все-таки настаиваю на том, что спорт к здоровью никакого отношения абсолютно не имеет.
5: Непрофессиональный спорт, я не говорю про...
3: Физкультура, да, это классная штука.
4: Смотрите, если не знаете, где добыть этой физкультуры, этого спорта, пожалуйста, фестиваль «Югра вместе», там что, будет же спорта хотите, будет битва характеров, будь первым для тех, кто, вот, собственно, за здоровую образ жизни, там можно будет проявить себя, показать, на что ты способен. Благо, этот фестиваль в течение всего сентября во всех муниципалитетах Югры, поэтому присоединиться к этому фестивалю может абсолютно каждый.
3: А также будут палатки в каждом муниципалитете здравоохранения, где можно будет проверить артериальное давление, сахар,
4: сразу сначала битва...
3: поставить прививки. Да. Ну, то есть, если уж мы говорим о здоровье, то там, да, можно будет сделать это все. Виктория, вот про то, что изменилось в вашей жизни, помимо цифр на весах. Что-то, ну, как-то вы по-другому к себе стали относиться, к жизни, не знаю, к семье. И поддерживает ли супруг в этом начинании вашем?
6: Ну, да, конечно, когда меняется твой образ жизни, видимые результаты, то, получается, становится больше энергии.
3: Удовлетворение какое-то, да? То есть, когда видишь, что получается,
6: настроение. Повышается самооценка. Начинаешь влазить в свои там старые вещи, которые были до. Для девочек, я думаю, девочки меня все поймут.
4: Конечно, конечно.
6: Вот. Что касается мужа, да, у нас практически, можно сказать, исчезли все промышленные продукты. Колбасу мы точно не покупаем, мясо мы готовим сами.
3: Как правило, когда женщина говорит, мы колбасу не покупаем, мясо сами готовим, это относится только к женщине. Мужчина, скорее всего, в этот момент думает, где моя колбаса? Хочу чего-нибудь такого промышленного.
6: Нет, вот буквально вчера мы приготовили очень классную буженину.
3: Игорь, слышали, да, буженина.
6: И будем употреблять ее на завтрак.
4: Вместо колбасы, да, получается?
6: Вместо колбасы, на бутерброд.
4: Вот что касается вообще внешнего вида, да, я хочу сказать, что действительно, это же ведь очень важно, когда ты видишь свое отражение в зеркале, и там ты понимаешь, да, что у тебя там худенькое становится все больше и больше. Одна проблема. Приходится тратить деньги на новый гардероб. Вот это сейчас моя актуальная проблема, правда. Потому что я же понимаю прекрасно, что мне не нужно там сейчас покупать много вещей, потому что я же еще не закончила этот путь. И останутся висеть эти штаны, там, кофты, футболки. То, что было до, оно уже не подходит, потому что висит на тебе как вот, не знаю что, как чехол
3: оверсайз.
4: На танк. Да. Ну и то, знаешь, оверсайзом это тоже не назовешь.
3: Гипер-оверсайз.
4: Да. То, что еще как бы тебе подходит, нужно на это потратить деньги, а через какое-то время еще вес уйдет, понимаешь? И оно опять будет висеть у тебя просто на вешалочке. Но с другой стороны, это радует очень сильно, что с каждым разом у тебя размер все меньше, меньше, меньше и меньше. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
2: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:12. Сегодня 15 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 19 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 12, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. День худеющих отмечаем. Да, между прочим, я могу сказать уже теперь, что я
2: это
1: буду...
2: Это твой день, это, да?
1: Да.
2: Это теперь... мой праздник.
1: Да, это теперь мой праздник. И я, собственно, останавливаться на достигнутом-то точно не собираюсь. Но мы все прекрасно понимаем, да, что действительно информация в интернете и кругом, ну, сейчас это действительно, ну, модно, что ли, да, следить там за своим здоровьем и все остальное.
2: Это хорошо, что модно следить за своим здоровьем.
1: Но даже несмотря на это, я цифры в самом начале называла, да, огромное количество россиян страдают таким заболеванием, это медицинский подтвержденный диагноз ожирения, да, то есть это не так, что просто не сможешь на себя в зеркало, талию измерила, она у тебя 2 метра, да, ну, как бы это совсем не то, здесь речь идет...
2: Откуда ты знаешь объем моей талии?
1: Я тебя давно знаю, наблюдаю за тобой давно. Наташ, вот что касается правильного, здорового, что ли, похудения, ну, хорошо, не похудения, как-то построение, да, ты как человек, который является лидером ЗОЖ-движения здесь у нас в Ханты-Мансийском автономном округе, понятно, про это знаешь и можешь рассказать. Вот по пунктам, что ли, да, вот как вот сделать так, чтобы все было по чертежу.
2: И не испортить ничего при этом, потому что я так понимаю, что есть опасности и подводные течения в этом процессе.
3: Вы знаете, как принято, наверное, говорить в большей степени, обращайтесь к специалисту, да? Если мало информации, либо хочется индивидуально подойти к вопросу, а не просто с использованием. И лучше, конечно, обратиться индивидуально по всем вашим показаниям. Это зависит от образа жизни, полностью привычки семьи. Это полностью вас, как бы, знаете, это не только питание. Это все, что вас окружает, какой вы испытываете эмоциональный баланс. Ну, то есть здесь много факторов, и говорить конкретно, так скажем, в общих чертах
2: для всех, вот,
3: для всех не подойдет. Да, это конкретно привычки либо хотя бы семьи брать, на уровне семьи, потому что, как правило, мы покупаем те же самые продукты постоянно, мы готовим те же самые блюда, то есть у нас устоялись эти привычки, и, собственно, от этого и надо исходить, в зависимости, анализировать полностью образ жизни, рацион, там, да, занятость человека, возможно, он работает вахтой, ему нужна большая нагрузка, да, имеется в виду нагрузка с едой. Либо это офисный клерк, который не двигается практически, и там на перекус у него, возможно, там вместо здорового обеда может быть что-то даже из холодного питания. Нет возможности горячего. То есть это все индивидуально. И чтобы себе прежде всего не навредить этим, так скажем, похудением, да, в кавычках, вот это все нужно анализировать. И в зависимости от того даже брать, знаете, как бы генетику тоже учитывать, учитывать психосоматику.
2: Ничего себе.
3: Конечно, это все индивидуально. Учитывать, насколько вы вообще доступ у вас к продуктам. Либо у вас огородные овощи, либо магазинные только. Либо вы покупаете фермерское мясо, можете себе позволить, да, есть доступ. Либо только, опять же,
1: магазинное.
3: Да,
2: на улице.
3: Ну, имеется в виду. То есть это все вот учитывается. И, собственно, тогда уже... А, даже генетические расположенности, потому что мы тоже, да, от рода произведены, куда нам деваться.
1: Ну да.
3: Это все влияет. И, собственно, образ жизни складывается из всех этих факторов. Ну, тогда уже учитывать, насколько вы способны, и насколько ваш организм вообще к этому адаптирован, ваша возрастная категория. Сейчас особенно, да, вот по детям меня тревожит, я еще детский нутрициолог, по детям тревожит ситуация, потому что исходя из нашего образа жизни, исходя из рациона питания нашей семьи, дети к этому привыкают, да, мы их изначально...
2: По сути, скажем, мы кормим детей тем, что едим сами, и, конечно, они от этого
3: и наши привычки
2: не
3: на них, естественно, отражаются.
1: Вот что касается детей, это действительно очень, очень важно, потому что, ну, действительно, очень много сейчас соблазнов в виде еды, причем непонятно какого качества, все вкусняшки, они же все в красивой упаковке, стоят очень мало, доступ открытый, никто не контролирует то, что продается на прилавках. Ну да, родители могут сказать: Коленька, ты вот эти чипсы не, Коленька, да, мама, не буду, а потом с пацанами бежишь, и ты, конечно, чипсы там, газировка и все остальное, а потом у тебя начинается вот эти проблемы,
2: ну,
1: со здоровьем.
2: Слава богу, что у нас, по крайней мере, энергетики, да, запретили для определенных возрастных категорий, но мне кажется, это не самое страшное, что у нас на полках магазинов лежит.
1: Я согласна с тобой, конечно, да. Но вот если говорить о правильном подходе к сбрасыванию веса, то сначала, значит, мы все это выясняем, сдаем анализы, смотрим, где где там подобрать, где поднажать, на что обратить особое внимание, и потом только начинаем уже вот этот сложный достаточно, но интересный путь сбрасывания веса.
2: Виктория, вот по поводу вашего опыта, вы можете рассказать вообще, какой результат, какого за вот эти три с небольшим месяца вы добились результата, и, может быть, какие-то советы от человека, который практикует построение, для тех, кто в компании с нами находится и хочет встать на этот путь?
0: Ну да, за последнее время, как я начала заботиться о своем здоровье, я скинула порядка 5 килограмм.
1: Нормально.
0: Ну, я считаю, что для меня это уже такая достаточно хорошая цифра. Конечно, mm-hmm. есть куда еще стремиться, но все потихоньку, по чуть-чуть.
2: Когда человеку не к чему стремиться, мне кажется, смысл в жизни пропадает.
1: Да, поэтому пусть будет цель потерять вес. А какая цель вообще? Сколько вам еще нужно? Как вы себе для себя решили? Да, планочка.
0: Ну, порядка 10 килограмм я бы убрала.
1: Еще 10 или в целом?
0: Еще 10.
1: Еще... Виктория, если вы уберете 10 килограммов, мы вас действительно просто больше не найдем.
2: Ну, а советы какие-то от бывалой построеняльщицы?
0: Ну, в общем, что бы я хотела посоветовать? Ну да, в первую очередь надо, конечно, разобраться со своим состоянием здоровья. В какой стадии оно сейчас находится? Может, у вас какие-то диагнозы, их надо как-то нивелировать? И после этого, конечно, нужно поставить себе цель. Что конкретно хочется? Снизить вес на весах? Или стать моложе? Стать красивее?
1: Здоровее, в конце концов.
0: Да. Вот надо какую-то поставить себе цель. И далее, получается, начинать к этому стремиться.
1: Ну,
0: да, постоянно оценивать, что ты кушаешь, что попадает в рот, что в холодильнике лежит и так далее.
1: То есть контролируем абсолютно весь этот процесс. Наташа, быстренько, три слова для всех тех, кто сейчас находится в компании с нами, но вот стоит на вот этом вот, так сказать, на пороге.
2: Пути исправления.
1: Да. Наташа, вот три слова, что точно в голову ударило, и люди с сегодняшнего дня побежали.
2: Как ограничила-то она. Три. Ну, можно больше.
3: Задумывайтесь на перспективу о своем активном долголетии. Это не процесс одного дня, это не процесс нескольких лет, это здоровье на перспективу, на будущее, и то, что мы сейчас едим, мы из этого и состоим, на самом деле.
1: То есть то, что ты ешь, это вот как раз-таки фраза сегодняшнего
2: дня. Мне кажется, я бы даже больше сказал, то, что ты ешь, и дети твои, это то, что ты ешь, и внуки.
1: Совершенно так. В общем, все поколение, вот все, вот все генеалогическое древо, это то, что ты ешь. Лидер ЗОЖ-сообщества Наталья Васильченко, человек, который приводит тело в порядок после родов, Виктория Тарада, были сегодня у нас в студии. Дамы, спасибо, что пришли. Хорошего дня, до свидания.
3: Спасибо, всего доброго.
2: Всего доброго и удачи.
4: Утро начинается здесь.
5: Политическая реклама. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном... Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
6: 5 лет назад...

0: поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина! Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
10: Верхом

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук проинспектировал развитие инфраструктуры югорской энергетики, завершили масштабное обновление сетей в Сургутском районе. Березово готовится к большому боксерскому событию. Руслан Кухарук оценил реализацию важных инфраструктурных проектов Югорска. В ходе рабочего визита в город губернатор Югры особое внимание уделил системе среднего профессионального образования. После масштабной реконструкции свои двери для студентов открыл новый корпус Югорского политехнического колледжа. Благодаря участию округа в федеральном эксперименте учебное заведение увеличило набор учащихся с 800 до 1200 человек. Современные лаборатории и мастерские на площади более 2000 квадратных метров создают качественную базу для подготовки кадров. В ходе диалога с молодежью Руслан Кухарук подчеркнул, что следующим шагом станет проработка вопроса строительства общежития. Это позволит сформировать в городе полноценный образовательный кластер. Также глава региона проверил ход реконструкции улицы 40 лет Победы. Сейчас на объекте завершается перенос инженерных сетей. Готовность участка составляет 46%. Губернатор напомнил подрядчикам о важности соблюдения стандартов безопасности при обустройстве пешеходных зон и прилегающей территории. Дачные участки в товариществе «Кедровый бор» под Сургутом подключат к новому центру питания. Работы ведутся в рамках обновления электросетевой инфраструктуры для садоводов Югры. Для повышения качества и надежности энергоснабжения в кооперативе, где насчитывается 800 участков, построена дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА и проложено 1,5 км высоковольтных и распределительных сетей. Новая инфраструктура позволит перераспределить нагрузки от действующих электроустановок и обеспечить стабильное напряжение в отопительный сезон. Это особенно важно для владельцев участков в новой части кооператива, где многие садоводы живут круглогодично. В Югорске на пересечении улиц Мира и Попова открыли новый сквер. Инициатором обустройства зеленой зоны стала компания «Газпром Трансгаз Югорск». В честь открытия территорию украсили 45 саженцев деревьев и кустарников. В масштабной акции по озеленению приняли участие инспекторы окружного природонадзора, представители городской администрации и школьники из профильных классов. Совместными усилиями они высадили шаровидные ивы, черемуху, японскую спирею и другие растения. И последнее. В Югре стартует серия боксерских поединков за кубок Руслана Проводникова. Площадкой для 13-го по счету турнира станет Березово, где соберутся сильнейшие атлеты из 9 районов округа и соседнего Ямала. Масштаб мероприятия подчеркивает присутствие заслуженного мастера спорта Григория Дрозда, титулованного чемпиона мира и Европы. Спортивный праздник начнется вечером 18 сентября с церемонии открытия и первых боев. Последующие два дня будут посвящены выявлению лучших. 19 сентября состоятся полуфиналы, а 20-го – решающие схватки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 38 минут. 15 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 16 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 12, в Тюмени чуть теплее, 14 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Мы сегодня про худеющих. День худеющих же отмечается сегодня. И я уже говорила о том, что можно смело меня в этот праздник запихивать. И слушай, но я сейчас хочу сказать, что вот мне прямо хочется говорить об этом. Ну, в смысле, прямо вот прям по-настоящему хвастаться.
2: По-хорошему этим болеешь сейчас.
1: Ну, сейчас да, потому что я же на таком правильном пути, да, и самое главное, что виден результат мне. Я уж не знаю, как другим, а мне это точно виден.
2: Ну, мне тоже видно.
1: Слава Богу.
2: Несмотря на то, что мы с тобой вот сидим, это же знаешь, когда ты долго не видишь человека, потом встречаешь и видишь в нем какие-то изменения, это да. А когда вот ты постоянно сидишь, ты таких, ну, постоянно видимся каждый день, таких изменений, как правило, не замечаешь, но я это вижу. И мне кажется, я еще одну прикольную игру придумал для нас. Можно вот тут в уголочке поставить весы напольные. И каждое утро, например, мы с тобой взвешиваемся.
1: Так.
2: И вот исходя из... Первый раз взвесились, зафиксировали, да, результат.
1: Так.
2: А потом кто больше скидывает, например.
1: Смотри, как.
2: Не больше килограммов, а кто сам себя побеждает больше.
1: А. А, ну, вот потому что. А приз-то какой в конце?
2: Ну, я не знаю, честь и хвала.
1: Не, такое это неинтересно.
2: Бутерброд, шаурма, в конце концов.
1: Кстати, по поводу шаурмы, вообще идеальной еды, идеального ужина. Тут спросили специалистов про идеальный ужин, что нужно для того, чтобы спать хорошо, да? Они говорят, что, понятно, легко усваиваемый белок, зеленые овощи, простые углеводы, говорят они, вечером дают резкий выброс инсулина и провал сахара, из-за чего человек просыпается голодным. То есть вот бывает такое, что ты вроде бы поел перед сном, да, и там за сколько-то часов, за сколько нужно, а с утра встал и еще бы, как говорится, мамонта бы съел, да. Все вот потому, что ты поужинал неправильно. Ведущим фактором вот этого всего является несбалансированность рациона в течение дня, неоптимальная организация питания и несбалансированность по основным пищевым группам продуктов. То есть если ты понимаешь...
2: Жирки, белки,
1: да,
2: и углеводы.
1: Жирки, белки и углеводки. Вот так вот надо сказать. В общем, оптимальный объем ужина примерно 400 граммов. Но 400 граммов это прям ого-го как много. 150 граммов белка, 250 граммов овощей. Ну, а, собственно, между едой и сном должно пройти примерно 3, максимум 4 часа. То есть вот эта вот вся история с тем, что после 6 часов есть нельзя, она будет работать только в том случае, если ты спать ложишься там в 9-10 часов. Да. Если же ты спать ложишься позже, то, как бы, пожалуйста, но, и после 7, после 8 ты можешь спокойно есть.
2: Углеводы из ужина мы вообще убираем, да? Судя по тому, что ты говоришь, только белок и клетчатка.
1: Дело в том, что специалисты уже же очень много провели исследований по этому поводу. Наталья Васильевна тоже сегодня про углеводы говорила, да. А углеводы вообще лучше всего, конечно, из рациона убирать. Как? Отказываться от них совсем нельзя. Ни в
2: коем
1: случае.
2: Там же глюкоза, насколько я понимаю, это питание для нашего мозга, без него вообще никак.
1: Конечно, отказываться ни в коем случае нельзя, но минимизировать совершенно точно для того, чтобы организм функционировал нормально, чтобы тебе хватало абсолютно всего. Но, с другой стороны, вот мы сегодня разговаривали тоже, да, если говорить о каких-то ограничениях там или еще что-то, я могу сказать, что у меня там есть, ну, определенный стоп, но если, правда, если мне хочется, например, мороженое, я ем мороженое.
2: Ты из этого стопа съешь,
1: да? Конечно, слушай, но если мне хочется мороженое, я съем мороженое. Если мне хочется там конфет, я поем конфет. Я
2: всегда так и
1: не
2: делаю.
1: Буду себя корить там, ну, знаешь, некоторые там, боже, съела кусок торта, и все, и теперь буду 8 дней ничего не есть и убивать себя в спортивном зале. Я так не буду делать. Я съем кусок торта и буду прекрасно себя при этом чувствовать. Единственное, что точно ноль, и ничего абсолютно, как сказать-то, нет этого, и не перехожу я эту планочку, так сказать.
2: Вообще исключила.
1: Абсолютно. Это ноль алкоголя, ноль газировки. Ноль. Mm-hmm. Вот просто этого нет. Причем алкоголь даже безалкогольный, тоже ноль.
2: Безалкогольный алкоголь.
1: Слушай, ну, это как... Дальше не продолжай. Не надо. Не надо.
2: Нет, я не собирался как бы.
1: Все-таки, правда, ноль алкоголя и ноль газировки, потому что все это действительно очень пагубно влияет на организм.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Бедрин Константин Дмитриевич, ОГРН, ИП 304-662-533-101-2026 год.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 9:50. Овны сегодня справятся с проблемой, окажется гораздо проще, чем вы думали.
1: Тельцы, сегодня ни в коем случае не разрешайте своему настроению меняться из-за любого пустяка.
0: Близнецы, сегодня очень благоприятный день для общения и встреч. Звоните тем, с кем давно не виделись.
1: Раки, сегодня вам будет немного непонятно поведение других людей, но потом вы все поймете.
0: Львы, сегодня ни при каких обстоятельствах не миритесь с тем, с чем вы категорически не согласны.
1: Девы, сегодня обращайте самое пристальное внимание на любые детали, которые вас окружают.
0: Весы, сегодня вам придется сделать над собой усилия, чтобы заняться делами.
1: Скорпионы, сегодня у вас получится поймать позитивную волну настроения и удержаться на ней в течение всего дня.
0: Стрельцы, вас ждет день, когда важно подумать дважды, прежде чем что-то сделать.
1: Козероги, звезды призывают вас, наконец, расставить приоритеты, потому что нельзя разным вещам уделять одинаковое время.
0: Водолеи, сегодня, чтобы день прошел хорошо и спокойно, просто не приходите туда, куда вы не очень хотели попасть.
1: Рыбы, этот вторник принесет много новых дел и обязанностей, но от них можно отказаться.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. Быстренько сейчас итоги подведем. Мы выясняли сегодня, за лето вы похудели или поправились. И вот, пожалуйста, какие результаты. 60% за лето похудели и 40% за лето поправились. Ну, ничего
3: нормальный
2: страшного, нормально.
3: Баланс.
2: Но, с другой стороны, может, эти 40%, которые поправились, может, они хотели этого. Знаешь,
3: ну,
2: вот
3: действительно,
2: очень,
3: да.
2: Очень
3: кто-то
2: шли.
3: Же хочет набрать вес.
2: Конечно.
3: 100%.
2: И, между прочим, это говорят...
3: И некоторым необходимо это, да.
2: Говорят, гораздо сложнее набрать вес, если тебе по показаниям нужно, чем сбросить, да, потому что...
3: Потому что питание дорого стоит. Вообще, насколько я знаю, люди, которые набирают вес, это ведь нужно, ну, опять же, правильное питание. То есть тебе там надо кучу курицы съесть или кучу куриных яиц за день, да, например. И поэтому добавляют там протеины различные в свое питание. А это не дешевое удовольствие, насколько я понимаю.
2: Не дешевое совершенно точно, но если тебе нужно по медицинским показаниям, да, увеличить вес, понятно, что там тоже определенная диета.
3: Да-да-да.
2: Я сейчас не говорю, что нужно там, знаешь, томатный сок со сметаной литрами пить, и тогда у тебя, или там какой-то другой напиток пить, тоже со сметаной, и тогда у тебя быстро все наладится и вес придет.
3: Сливки со сметаной пить. И про этот напиток,
2: и маслом намазывать, да. Вот это вот хорошо, и белым хлебом закусывать. Елена пишет, моя знакомая сама села на диету и посадила туда мужа. Красиво рассказывала о том, какие вкусные зеленые листья с тертой морковкой они едят на пару с супругом, а он с умилением поддакивал на каждое ее слово о диетах, разгрузочных днях, спорте, говорил, боже, да-да-да, радовался этому всему.
3: Поддерживал жену,
2: но,
3: конечно.
2: Встретившись с ним пару раз в шаурмичной, Елена поняла, насколько он любит свою жену и верит в ее убеждения, ибо расстраивать супругу – это грех. Она по сей день уверена, что именно ЗОЖ привел их к семью к позитивному взгляду на траву в качестве обеда с отказом от ужина. Но потрясающая семья, надо сказать, да, когда...
3: Ну, молодец муж.
2: Муж просто действительно красавчик, я по-другому сказать не могу, потому что он ведь действительно поддерживает.
3: А вообще, на самом деле, ведь шаурма, насколько я знаю, это очень хорошее сбалансированное питание. Единственное, что
2: майонез,
3: там плохо, это майонез, да. Но мне, например, вот нормально все с майонезом.
2: Ну, замени майонез на йогуртовый соус, и, пожалуйста, и будет тебе счастье.
3: Олег вот ВКонтакте пишет, хотите похудеть, пейте во второй половине дня чай Шенпуэр. И не на голодный желудок, и перед сном, не на голодный желудок, дико увеличивает метаболизм.
2: О, круто. Вот, между прочим, съесть что-нибудь или выпить для того, чтобы увеличился метаболизм, ускорился метаболизм. Это, между прочим, моя мечта. Ну, потому что, правда, чем старше становишься, тем к метаболизму сложнее. Ну, и закончим сообщением от Елены. Пишет, отмечать день худеющих кастрюли борща и жареной курицы с макаронами. Это что-то новенькое. Но ведь ЗОЖ, а не фастфуд. Хорошо, отметим. Не выливать же
3: все
2: борщ,
3: правильно.
2: В конце концов.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры по итогам выездного заседания правительства анонсировал несколько стратегических решений, и в Югурске стало на один сквер больше. Березово готовится к важному боксерскому турниру. Губернатор Югры Руслан Кухорук завершил рабочую поездку по Советскому району и Югорску, где провел выездное заседание регионального правительства. Главный акцент, как отметил глава округа в своих соцсетях, на людях и развитии инфраструктуры. Во-первых, в регионе расширили перечень категорий участников специальной военной операции и членов их семей, которые имеют право на получение комплексного сопровождения. Также актуализирован список организаций, оказывающих подобные услуги. Это позволит сделать поддержку бойцов более адресной и охватить помощью большее число югорчан. Во-вторых, правительство Югры утвердило порядок предоставления окружных субсидий на развитие арктической зоны. Выделенные средства направят на капитальный ремонт и расширение сети автомобильных дорог в Березовском и Белоярском районах. Это должно значительно улучшить транспортную доступность и стимулировать социально-экономическое развитие северных муниципалитетов. Пришло время объединить голоса и показать силу единства. В рамках фестиваля «Югра вместе» стартует конкурс «Битва хоров. Голоса поколений». Это отличный шанс для учеников начальных классов и их родителей создать творческий тандем. Необходимо собрать команду до 15 человек, выбрать песню о любви к родине, семейных ценностях или истории нашей страны и подготовиться к выступлению. Заявки принимаются до 16 сентября. А уже с 18 по 20 число во всех муниципалитетах округа пройдут очные этапы. Адреса площадок можно найти на сайте югравместе.рф. Не стоит забывать и об одноименной викторине с невероятным призовым фондом. Среди участников разыграют 6 квартир, 3 автомобиля, квадроциклы, технику и многое другое. Чтобы попытать удачу, достаточно зарегистрироваться на сайте или в чат-боте Макс, ответить на вопросы и активировать полученный код в пункте выдачи. В Югорске на пересечении улиц Мира и Попова открыли новый сквер. Инициатором обустройства зеленой зоны стала компания «Газпром-Трансгаз Югорск». В честь открытия территорию украсили 45 саженцев деревьев и кустарников. В масштабной акции по озеленению приняли участие инспекторы окружного природонадзора, представители городской администрации и школьники из профильных классов. Совместными усилиями они высадили шаровидные ивы, черемуху, японскую спирею и другие растения. И последнее. В Югре стартует серия боксерских поединков за кубок Руслана Проводникова. Площадкой для 13-го по счету турнира станет Березово, где соберутся сильнейшие атлеты из 9 районов округа и соседнего Ямала. Масштаб мероприятия подчеркивает присутствие заслуженного мастера спорта Григория Дрозда, титулованного чемпиона мира и Европы. Спортивный праздник начнется вечером 18 сентября с церемонии открытия и первых боев. Последующие 2 дня будут посвящены выявлению лучших. 19 сентября состоятся полуфиналы, а 20-го – решающие схватки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 15 сентября, вторник сегодня. Николаев Донин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Прекрасное сообщение от Игоря, который пишет: вы как СМИ действительно влияете на людей. Наслушался вас про ЗОЖ и не пошел на завтрак в сеть, значит, фастфудов. А хотел, между прочим, пойти туда. Молодец, Игорь. Причем Игорь попросил рассказать подробнее про шаурму, почему вот она вот бытует. Мнение, да, что вроде как она там полезнее и все остальное.
5: На самом деле
0: там есть и плюсы, и минусы. Ага. Что касается плюсов, да, там и пребиотики, там и клетчатка, и витамин, потому что это свежие овощи, там, да. А дальше, что касается пребиотиков, если шаурма сделана на натуральном йогурте, то тогда здесь все в порядке, да. Сложные углеводы при правильном выборе лаваша, там и всего остального.
5: Вообще,
0: там вот существует...
5: лаваш — это единственный бездрожжевой хлеб.
0: Но если правильный лаваш, опять же, понимаешь, дело в том, что ведь сейчас индустрия этой шаурмы ого-го куда шагнула, есть ведь всякие правильные лаваши, а есть неправильные, поэтому здесь вот если все совпало, все в плюс, тогда шаурма будет полезна. Но что касается вреда, нужно помнить, что шаурма очень калорийная, примерно 900 калорий на одну шаурму, это полноценный прием пищи, поэтому как бы нужно рассчитывать там, да, если ты тем более следишь там за своим здоровьем, плюс ко всему, ну, нужно помнить о том, что там достаточное количество жира, соли, сахара, все это и в соусе, и в мясе, и во всем остальном. Что касается уличных вариантов, ну, в смысле, вот шаурмы, которые там на каждом шагу, там еще больше этого всего, потому что там о качестве этого соуса, в частности, не очень сильно задумываются. Там действительно есть пустые, так сказать, углеводы, потому что вот этот обычный лаваш из муки высшего сорта, он практически лишен витаминов и клетчатки. Он там, конечно, богат быстрыми углеводами, что как раз-таки не очень хорошо. Ну и надо помнить о том, что велик риск отравления, потому что мы не всегда знаем, в каких условиях продукты...
6: Ну вообще, мы сейчас вообще говорим про идеальные какие-то тепличные условия. Понятно, что если ты где-то покупаешь в непроверенном месте шаурму, то есть риски, конечно. Но я говорю о том, когда ты ее готовишь дома, у нас здесь вообще очень неплохие есть пара мест, но не буду называть, потому что это будет рекламой. Но вот я в Тобольске столкнулся с тем, с чем я почему-то не сталкиваюсь здесь, в Ханты-Мансийске. Там вот мы зашли с другом в несколько шаурмичных, мы заходили, но я обожаю шаурму.
0: Фанат шаурмы, поэтому...
6: Да, это моя любимая пища. И там, понимаешь, есть там L, XL,
0: размер,
6: 2XL. И мне вот, не надо большую, я хочу маленькую шаурму.
0: Маленькую шаурмушечку
6: такую.
0: Детёшечку. Такую, детёныша шаурмы.
6: А здесь нет этого, я здесь вынужден покупать целую.
0: Ну, послушай.
6: И они меня сами заставляют есть много.
0: Ну так ты же, слушай, пойди открой точку такую, ты же понимаешь, что тебе это нужно.
6: Для того, чтобы поесть шаурмы, мне нужно открыть точку шаурмы,
0: зато все будут понимать, что ты тот человек, который, возможно, воплотил вот их желание в, собственно, реальность. Я хотела сказать про другое. Что касается там правильности там еды и всего остального, если, например, ты не знаешь точек, в которых там, не знаешь, какой контроль у этих точек, точно знаю, что есть места, тем более сейчас у нас тут в сентябре по всему автономному округу, где все проверено. Я сейчас про фестиваль «Югра вместе», а там тебе и еда, там тебе и спорт, гастрономические вот эти вот открытия предусмотрены, а здесь ты сможешь спокойно, легко попробовать блюда народов России, традиционную кухню Ханты и Манси, продукцию местных производителей на открытых площадках, полевая кухня, а там все проверено.
6: Это
0: не хочешь есть? Беги, ему уже говорили там про забег. Не хочешь, собственно,
6: побежишь,
0: бегать.
6: Есть, захочешь.
0: Да. Не хочешь бегать просто так, пожалуйста, экологическая будет программа, отдельный блок будет посвящен экологии, субботники, высадка деревьев, сбор вторсырья, использованных батареек, все это лекции, мастер-классы, все это здесь. Ну и тут есть еще же, ну не просто так, вот ты там что-то делаешь, и никакой тебе награды будет, но это интрига пока что, да? Все это интрига в одном из городов округа пройдут концерты звезд российской эстрады. Да, но пока что имена артистов держатся в секрете, но все правильно, потому что это же сюрприз, конечно.
6: Но я думаю, сюрприз, который ожидает всех, и в котором все могут проверить свою удачу, это викторина, в которой могут принять участие все, начиная от 18 лет, несложные вопросы, ответить на них, и куча призов.
0: Куча призов
6: вас ждет.
0: Вся информация на портале yugravmeste.rf, там можно выбрать свой город и посмотреть, какие мероприятия предусмотрены в вашем городе, поэтому не пропустите.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: главном окружном.
1: 10:13. 15 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 19 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 12, в Сургуте и Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Есть что по этикету?
2: А если найду,
1: у меня да. Но сегодня предлагаю поговорить о самом интересном, о моем самом любимом и о моем самом одним из самых раздражающих, что ли, да. То, что я пытаюсь донести до людей, но, к сожалению, мало кто меня слышит. И я думаю, что надо перестать, конечно, с этим бороться.
2: Просто потому что единственный, кто раздражается от этого, это, скорее всего, ты.
1: Это ты сам, конечно, да. Ну, в общем, просто должна в голове лежать информация. Есть в нашей речи одна вот эта, как мне кажется, мелочь, которая, ну, мне лично режет слух сильнее, чем, там, не знаю, знаешь, когда так зубами делают или там...
2: Прикольно.
1: Вот, там, или там вилкой по тарелке, там, да. А сейчас я хочу поговорить о слове «покушать». Ну, точнее, о том, как взрослые люди почему-то все чаще говорят друг другу «пойдем покушаем». Или там «вы покушали», или там еще что-то. Или там «мы покушали». И это, ну, мягко говоря, вообще неправильно. Вообще, по правилам русского языка и простой речевой логики, взрослый человек, запомните раз и навсегда, взрослый человек ест. Вот просто ест, и все, он не кушает.
2: Я бы даже, еще слово там есть такое, когда жорно получается.
1: Нет, но это другое. Подожди, там ладно, это такое, да?
2: Я иногда так делаю.
1: Но взрослый человек ест, он не кушает, не кушкает, не покушивает, и уж тем более какие-то там еще слова, глагол «кушать» только для детей. Угу. Для взрослого человека только ест. Для тех, кого бабушка уговаривает съесть ложечку каши, это детеныш.
2: За папу, за маму.
1: Скушай ложечку, вот это. Что касается
2: скушай
1: взрослого...
2: Скушай кашки, дурашка.
1: Да, вот типа такого, да. Вот просто надо представить ситуацию. Ты взрослый человек, находишься там на работе, подходишь к коллеге и говоришь, пойдем покушаем. Ну и все, понимаешь? И вот нормальный человек... Ну как, нет, стоп, подожди, ладно. Человек, который хоть маленький знаком с правилами этикета, здесь слышит фамильярность, снисходительность, странную такую, может быть, даже интимность, которая совершенно ни к чему. Особенно, если это мужской коллектив. Ну, то есть, вот если ты подойдешь к коллеге, к Кольке подойдешь.
2: К Кольке.
1: Да, Колька, пойдем покушаем.
2: Не фамильярность. А кушать это фамильярность.
1: Здесь, конечно, нужно сказать, пойдем поедим или пойдем пообедаем, и все. И вот это будет абсолютно правильно. Правильно. Просто, четко, без каких-либо намеков и лишних каких-то интонаций. Что касается ресторана, кафе там или еще что-то. Мы покушали, это звучит так, будто ты только что вышел из-за детского столика. Ну, вот ты сидишь с мальчишками в детском саду, да. Взрослые люди...
2: Как бабушка кутью ест, вот чуть-чуть совсем. Да, что-то такое.
1: Взрослые люди говорят, мы поели, мы пообедали, ну уж, или совсем, если там какое-нибудь, знаешь, светское общество, мы закончили трапезу. Ну, я мало, конечно, представляю себе людей, которые там, знаешь, сидят, мы трапезу закончили, пацаны в гараже, мы трапезу закончили. Да, вот это.
2: Ну, а что?
1: В общем, тут почему надо соблюдать это правило? Просто для того, чтобы уважать свой собственный язык. Не опускаться до каких-то детских там формулировок. И понятно, если ты с пятилеточкой разговариваешь, то ты ему говоришь, малыш, пошли покушаем, да? Но здесь это уместно. Если ты говоришь это взрослому человеку, то ты ешь. Ты зовешь его поесть и говоришь о том, что ты хочешь есть, а не кушать.
2: Вообще, я когда-то давным-давно читал книжку Николая Васильевича Корнейчукова. Корнеевая Чуковский, да. Псевдоним.
1: Так, да.
2: И у него книга есть «Живой как жизнь». И он там рассказывает о том, что слово «кушать» может употреблять только женщина и только по отношению к ребенку. Ну вот, и этот мастер словесности, мне кажется, я вот с тех пор ему доверяю. Не знал, что это есть еще и в правилах этикета. Вот, честное слово, ты мне открыла глаза сегодня.
1: В общем, просто запоминаем, что взрослый человек ест. И вот я хочу кушать, или там еще какие-то вот это, или пошли покушаем, это все. Кушать подано. Ну, вот это тоже. Но давайте
2: кушать,
1: нет.
2: Это же классика. Да. Это
1: Игорь
2: садитесь
1: пишет.
2: Жрать, пожалуйста.
1: Игорь пишет, подождите, я тоже чей-то ребенок, значит, можно и покушать. Можно у мамы за столом, когда мама, Игорёша, пошли кушать. И 40-летний Игорёша, да, мама, бегу.
0: Утро начинается здесь.
3: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры по итогам выездного заседания правительства анонсировал несколько стратегических решений. В Югурске стало на один сквер больше. Березово готовится к важному боксерскому турниру. Губернатор Югры Руслан Кухорук завершил рабочую поездку по Советскому району и Югорску, где провел выездное заседание регионального правительства. Главный акцент, как отметил глава округа в своих соцсетях, на людях и развитии инфраструктуры. Во-первых, в регионе расширили перечень категорий участников специальной военной операции и членов их семей, которые имеют право на получение комплексного сопровождения. Также актуализирован список организаций, оказывающих подобные услуги.

0: деньги. Это позволит сделать поддержку бойцов более адресной и охватить помощью большее число югорчан. Во-вторых, правительство Югры утвердило порядок предоставления окружных субсидий на развитие арктической зоны. Выделенные средства направят на капитальный ремонт и расширение сети автомобильных дорог в Березовском и Белоярском районах. Это должно значительно улучшить транспортную доступность и стимулировать социально-экономическое развитие северных муниципалитетов. Пришло время объединить голоса и показать силу единства. В рамках фестиваля «Югра вместе» стартует конкурс «Битва хоров. Голоса поколений». Это отличный шанс для учеников начальных классов и их родителей создать творческий тандем. Необходимо собрать команду до 15 человек, выбрать песню о любви к родине, семейных ценностях или истории нашей страны и подготовиться к выступлению. Заявки принимаются до 16 сентября. А уже с 18 по 20 число во всех муниципалитетах округа пройдут очные этапы. Адреса площадок можно найти на сайте югравместе.рф. Не стоит забывать и об одноименной викторине с невероятным призовым фондом. Среди участников разыграют 6 квартир, 3 автомобиля, квадроциклы, технику и многое другое. Чтобы попытать удачу, достаточно зарегистрироваться на сайте или в чат-боте Макс, ответить на вопросы и активировать полученный код в пункте выдачи. В Югорске на пересечении улиц Мира и Попова открыли новый сквер. Инициатором обустройства зеленой зоны стала компания «Газпром Трансгаз Югорск». В честь открытия территорию украсили 45 саженцев деревьев и кустарников. В масштабной акции по озеленению приняли участие инспекторы окружного природнадзора, представители городской администрации и школьники из профильных классов. Совместными усилиями они высадили шаровидные ивы, черемуху, японскую спирею и другие растения. И последнее. В Югре стартует серия боксерских поединков за кубок Руслана Проводникова. Площадкой для 13-го по счету турнира станет Березово, где соберутся сильнейшие атлеты из 9 районов округа и соседнего Ямала. Масштаб мероприятия подчеркивает присутствие заслуженного мастера спорта Григория Дрозда, титулованного чемпиона мира и Европы. Спортивный праздник начнется вечером 18 сентября с церемонии открытия и первых боев. Последующие 2 дня будут посвящены выявлению лучших. 19 сентября состоятся полуфиналы, а 20-го – решающие схватки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:37. 15 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 18, в Сургуте 16 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 16, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово столбик термометра поднимется на 19 градусов выше 0. Отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 12, в Сургуте и Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:40. Самое любименькое начинается. Но одно из самых любименьких.
3: Это потому что все время выигрываешь.
2: Да. Вот,
3: а у меня ты, только настроение
2: вот
3: портится.
2: Вот посмотри, ты молодец. Ты очень хорошо уже знаешь меня, выучил меня за столько-то лет совместной работы. Да, мне нравится тебя побеждать. Но на самом деле мне нравится, когда и ты отгадываешь. Потому что ты делаешь это редко. Поэтому...
3: Умеешь в шахматы играть?
2: Нет. Шахматы
3: сыграем
2: я играю.
3: Сыграем как-нибудь. Я тоже люблю побеждать.
2: Подожди, так нечестно, я же не умею играть.
3: Я тебя научу.
2: Подожди, условия должны быть равные.
3: Вот я тебя научу.
2: Давай в шашки. Вот в шашки я могу. Вот в шашки...
3: В шашки мне неинтересно.
2: Ну, знаешь ли. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Мне нужна ваша поддержка, ваши подсказки. Искусственный интеллект наготове. Коля с ним договорился. Что-то они там задумали. Оба улыбаются.
3: Он задумал, я буду только озвучивать.
2: Улыбаются, вот да. Это вот, да, ехидно и хитро. Поэтому, да, жду ваших подсказок. +7 950 510 66 66. Сергей спрашивает, в Чапаева в шашки? Да, хоть в Чапаева.
3: Чапаева-то я выиграю. Да, 100%. Да. У меня знаешь, какой опыт в Чапаева
2: давай
3: игры?
2: Давай проверим,
3: что?
2: Давай
3: надо
2: проверим.
3: Надо устроить турнир по Чапаеву.
2: Ну, не знаю, еще вот в уголочке можно
3: еще
2: тоже поиграть.
3: Можно
2: в поддавки можно поиграть.
3: Тоже да, хорошая игра.
2: Короче, в шашки играем.
3: Давай играем в нашу сначала
2: да,
3: игру.
2: Давай, поехали.
3: Итак, это алхимия воли. Процесс превращения свинца обстоятельств в золото опыта.
2: О, боже. Чё?
3: Алхимия воли. Процесс превращения свинца обстоятельств в золото опыта.
2: Елена пишет «любовь и отношения». А, нет, это не то. Ну, дальше продолжаю.
3: Гравитация вверх. Сила, которая тянет тебя не к земле, а к небу, вопреки всему.
2: Желание. Чувство, пишет Елена. Дальше.
3: Разрыв линии времени. Момент, когда ты перестаешь быть тем, кем был, и становишься тем, кем не мог себя представить.
2: Гениальность, пишет Сергей. Эйфория, пишет Елена. Воодушевление, пишет Динара.
3: Нет.
2: Похмелье, пишет Елена. Елена,
3: надо когда-то загадать это слово опять же.
2: Да.
3: Так, это танцевальный шаг в пустоте. Движение совершенное, когда под ногами нет твердой почвы.
2: Обучение, знание, талант, пишет Владимир. Что еще раз прочитай, пожалуйста?
3: Танцевальный шаг в пустоте. Движение совершаемое, когда под ногами нет твердой почвы.
2: Ну, не знаю, обстоятельства. Ладно, дальше.
3: Кислород для души. То, без чего внутренний огонь гаснет, а с ним вспыхивает ярче.
2: Господи, решительность, пишет Елена. Взлет, пишет Сергей. Вдохновение, пишет Динара. Что-то вы, Коле-то лучше помогаете, чем мне. Ага, вчера вон сколько накидали. Замужество, пишет Елена.
3: Нет, Елена. Неужели так сложно в замужестве?
2: Давай.
3: Так, это кислород для души. То, без чего внутренний... Да, это было? Да, это было. Это деконструкция невозможного. Процесс, в котором слово «не могу» теряет свои буквы.
2: Вера пишет «безрассудство», Владимир пишет «интуиция», «вдохновение» пишет Елена. А, уже было «вдохновение». Ага, ну нет,
3: это
2: ладно, дальше.
3: Это мост из собственных костей. Строительство перехода, там, где раньше была пропасть ценой личной жизни. Еще раз, да? Мост из собственных костей. Строительство перехода там, где раньше была пропасть ценой личной жертвы.
2: Работа, пишет Елена. Ну, опыт.
3: Нет.
2: Ну, не опыт же. Прогресс, нет, пишет опыт. Айгуль. Надежда, пишет Елена.
3: Нет. Надежда, пишет Елена. А Елена пишет Надежда.
2: Да. Целеустремленность, пишет Сергей.
3: Нет. Но на самом деле близко.
2: Близко.
3: Вот сейчас так. Близко.
2: Слышите, он говорит близко.
3: В нужном направлении.
2: Ага.
3: Изнанка страха. То, что ты находишь, когда превращаешь свой ужас, переворачиваешь свой ужас на другую сторону. Изнанка страха. То, что ты находишь, когда переворачиваешь свой ужас на другую сторону.
2: Предчувствие, нет, пишет Елена. Удача, пишет Вера.
3: Нет.
2: Ну, не
3: давайте
2: знаю.
3: Букву первую.
2: Интуиция,
3: да, как вот ты
2: пишет
3: говоришь.
2: Елена.
3: На букву П начинается.
2: На букву
3: П. Петр.
2: П. Петр. Да. На букву П.
3: Это
2: Петр.
3: Тихий крик, внутренний звук, который громче любого внешнего шума.
2: Рост, пишет Юля. На букву П.
3: Нет.
2: На букву П. П. Протест, пишет.
3: Нет,
2: Елена.
3: Нет.
2: Прогресс, пишу, говорю я.
3: Нет, это шахматный ход конем. Действие, которое выглядит как отступление, но на самом деле это путь к победе.
2: Проигрыш. Это принципиальность,
3: нет,
2: последовательность, полет. Так, это вот Ольга, Динара писали.
3: Вторая буква.
2: Алексей, так, спокойно.
3: Вторая буква Р. Ренат.
2: Предвидение. Предвидение. Принцип, пишет Елена. Провидение, прогматичность, прогресс.
3: Зарядка для бессмертия. Действие, которое делает твою идею или мечту неистребимой.
2: Пророчество, пишет Елена. Принцип, говорю я. Прогресс, говорит Владимир.
3: Третью букву сказать?
2: Давай.
3: Пре будет. Пре. Елена.
2: Пре. Ну, пре. Прокрастинация, пишет Елена. Прокрастинация, пишет Вера.
3: Это хорошее.
2: Премьера. Елена, премьера.
3: Это вкус крови на бугах. Вкус крови на губах, соленый привкус реальности, который чувствуешь, когда идешь до конца.
2: Предчувствие, пишет Динара. Нет. Привилегия, пишет Юля. Нет. Что ты за слово загадал-то какое-то неотгадываемое?
3: Слово. Нормальное
2: что
3: слово.
2: Что это такое вообще? Предвкушение, пишет Елена.
3: Нет. Обратная сторона комфорта. Территория, где становится больно, но интересно жить. Это вот когда ты все делаешь для того, чтобы сделать из себя что-то, что ты вот представляешь, вот там, на пьедестале.
2: Боже, предательство пусть будет, преимущество, превозмогание.
3: Очень близко.
2: Практика.
3: Очень близко.
2: Примирение. Что еще?
3: Вот
2: еще?
3: Объедините.
2: Предчувствие.
3: Еще одно слово скажу, его надо объединить.
2: Превосходство.
3: Теми тремя буквами, которые я говорил до этого.
2: Предостережение.
3: Я тебя одолею.
2: Прекрасно, пишет Алексей. Так, преодоление, превосходство, предостережение.
3: Преодоление, конечно.
2: Преодоление, Сергей сказал. Сергей, преодоление!
3: Да,
2: Сергей!
3: Это преодоление.
2: Прекрасно, преобладание. Вот еще писала Елена.
3: Ну,
2: Сергей!
3: Сергей!
2: Ну, красавчик, Сергей! Вырвали победу из цепких лап.
3: Вырвали прямо.
2: Вырвали.
3: Прям вырвали, да?
2: Прямо вырвали.
3: Ты еще так крепко-крепко ее держал,
2: конечно.
3: Да? Мне прям кажется,
2: вон
3: это,
2: у тебя побелели пальцы.
3: Мозоли на руках до сих пор.
2: Все правильно, 1-1. В общем, зачете. Благодаря Сергею. Вообще, всем спасибо. Вы все молодцы. Очень сложное слово было. Но если бы, кстати, не твои подсказки, нам бы действительно не удалось. Потому что все близко, но как бы, но классное
3: слово.
2: Но вокруг,
3: слово. Вокруг да,
2: да
3: около ходили.
2: Отлично.
3: Да.
2: Всем спасибо за участие. Завтра будем мучить Колю.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
0: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
0: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:54. Интересная статистика про мошенников. И не забываем же мы про них. Они про нас не забывают. Оказывается, чаще всего своим жертвам мошенники звонят по вторникам. Сегодня вторник, и будьте, пожалуйста, предельно внимательны. На этот день приходится каждый пятый звонок. Дальше среда, четверг, к выходным. Говорят специалисты, активность аферистов снижается. Ну, понятно, они всю неделю работали.
3: Так же, как и мы.
2: Да, конечно,
3: тоже, они же тоже люди. Но, очень сказать, плохие. Да, Я бы сказал, хуже.
2: Хуже, чем люди.
3: Но, тем не менее, люди. Хуже, чем плохие.
2: В общем, есть, конечно, определенные категории мошеннических схем, которые не зависят от дня недели или там от времени года. А вот эти вот целевые атаки с перспективой получить большой куш или, например, какая-то психологическая обработка жертвы для совершения каких-то диверсий, там, терактов. Вот это все происходит в течение там всей недели или там всего месяца безостановочно, в том числе и в выходные все это продолжается. Поэтому понятно, нельзя сказать, что ой, мне во вторник не позвонили, значит, собственно, и не позвонят. Позвонят, конечно, и таких звонков совершается в день очень много. Средств и способов защитить себя от этого с каждым днем становится все больше и больше. Они действительно работают, эти штуки, но не поленитесь поставить себе блокиратора, который будет все ненужное отсекать.
3: Но мне главное, мне кажется, что самое главное средство защиты — это благоразумие собственное.
2: Конечно.
3: Не торопиться, дать себе небольшую паузу после этого звонка. Я вот знаешь, что еще заметил? Когда мы с тобой ездили в Грозный,
2: так,
3: мне просто какое-то невероятное количество вот мошеннических звонков поступило именно там.
2: Да?
3: В Москве, в Грозном. Возможно, это из-за того, что в Грозном больше, потому что мы в роуминге были или там как-то понимают, что ты перелетел в другой город.
2: Ну, конечно,
3: может, ты
2: там
3: более... в этот момент более расслабленный, более уязвим. Но мне так показалось, потому что вот за те два дня, что мы были в Грозном, штук пять, наверное,
2: да,
3: звонков не было.
2: Да, слушай, вот у тебя стоит какой-нибудь блокиратор?
3: Нет, у меня ничего.
2: Вот
3: нет.
2: Просто ради эксперимента попробуй это сделать. Он не требует от тебя каких-то дополнительных вложений материальных средств. Просто попробуй это сделать. Вот у меня стоит, у меня парочка. Так мне вообще не звонят. Понимаешь?
3: А, подожди, у меня на одном телефоне есть от определенного банка у меня сим-карта, и там действительно стоит запрет. И плюс ко всему прочему, до 300 тысяч рублей мне вернется, если вдруг у меня мошенники стырят эти деньги, мне их просто вернут.
2: Смотри-ка,
3: вот, честное слово. Но, ты знаешь, мне на самом деле не нужен блокиратор. Вот, ну, клянусь.
2: Потому что у тебя все в порядке.
3: У меня с этим все в порядке, я жадный. Поэтому никогда не отдам свои деньги мошенникам.
2: До завтра прощаемся, Николай Вдовин.
3: Даша Кузнецова. Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры по итогам выездного заседания правительства анонсировал несколько стратегических решений. Югорские парафехтовальщики привезли 5 наград с первенства России. В мобильной версии приложения «Макс» вышли важные обновления. Губернатор Югры Руслан Кухорук завершил рабочую поездку по Советскому району и Югорску, где провел выездное заседание регионального правительства. Главный акцент, как отметил глава округа в своих соцсетях, на людях и развитии инфраструктуры. Во-первых, в регионе расширили перечень категорий участников специальной военной операции и членов их семей, которые имеют право на получение комплексного сопровождения. Также актуализирован список организаций, оказывающих подобные услуги. Это позволит сделать поддержку бойцов более адресной и охватить помощью большее число югорчан. Во-вторых, правительство Югры утвердило порядок предоставления окружных субсидий на развитие арктической зоны. Выделенные средства направят на капитальный ремонт и расширение сети автомобильных дорог в Березовском и Белоярском районах. Это должно значительно улучшить транспортную доступность и стимулировать социально-экономическое развитие северных муниципалитетов. Пришло время объединить голоса и показать силу единства. В рамках фестиваля «Югра вместе» стартует конкурс «Битва хоров. Голоса поколений». Это отличный шанс для учеников начальных классов и их родителей создать творческий тандем. Необходимо собрать команду до 15 человек, выбрать песню о любви к родине, семейных ценностях или истории нашей страны и подготовиться к выступлению. Заявки принимаются до 16 сентября. А уже с 18 по 20 число во всех муниципалитетах округа пройдут очные этапы. Адреса площадок можно найти на сайте югравместе.рф. Не стоит забывать и об одноименной викторине с невероятным призовым фондом. Среди участников разыграют 6 квартир, 3 автомобиля, квадроциклы, технику и многое другое. Чтобы попытать удачу, достаточно зарегистрироваться на сайте или в чат-боте «Макс», ответить на вопросы и активировать полученный код в пункте выдачи. Югорские спортсмены завоевали 5 медалей на молодежном первенстве России по парафехтованию. Турнир прошел во Владикавказе и собрал участников из 11 регионов страны. Наш округ представляли сургутяне Василиса Шишманцева и Даниил Сивуха. По итогам соревнований воспитанники Артема Исакова отличились во всех видах программы. Василиса завоевала золото в турнире раперисток и серебро на шпагах. Даниил трижды поднялся на пьедестал. В его активе серебряные награды в шпаге и рапире, а также бронза в сабле. Следующая цель сургутских фехтовальщиков – подготовка и выступление на Кубке России. И последнее. В мобильной версии приложения мессенджера «Макс» появились новые полезные функции. Одно из главных нововведений – возможность менять скорость воспроизведения видео прямо во время просмотра. Эта опция уже доступна на компьютерах. Выбранный темп автоматически сохраняется для всех последующих роликов. Кроме того, алгоритмы площадки стали точнее. Теперь в папке «Каналы» зрителям предлагается еще больше интересного контента. Позаботились разработчики и об авторах сообществ. Теперь можно получить доступ к подробной статистике, куда включить динамика подписок, просмотры и другие важные показатели для эффективного развития своих проектов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. Огер НП 304-662-533-101. 2026 год.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Правительство Югры одобрило расширение нефтегазового кластера. В Югорске завершился федеральный проект «Информ-УИК». Югорские парафехтовальщики привезли 5 наград с первенства России. Энергетическое сердце России становится сильнее. Югра, Ямал и Тюменская область решили объединить свои компетенции в рамках масштабного нефтегазового кластера. Инициатива, заложенная в прошлогоднем послании губернатора Руслана Кухарука, обретает реальные очертания. На стартовавшем в Тюмени форуме ТНФ будет подписано соглашение, которое свяжет промышленный потенциал трех регионов. Как пояснил Руслан Кухарук, сегодня нефтегазовая отрасль требует нестандартных решений, особенно когда речь заходит о сложных месторождениях и суровом климате. Вместо того, чтобы конкурировать, регионы решили действовать сообща. Это позволит не только быстрее внедрять инновации, но и создать надежную базу для подготовки кадров и развития высокотехнологичных производств. Для жителей это означает новые рабочие места, для экономики страны – уверенный рост производительности в ключевом секторе, отметил губернатор Югры. Масштабная кампания по информированию избирателей в Югорске подошла к концу. В течение нескольких недель 84 представителя участковых комиссий посещали дома горожан, а также проводили встречи в трудовых коллективах и учебных заведениях. Главная цель – рассказать местным жителям о предстоящих выборах и ответить на все вопросы о процедуре голосования. Результаты работы впечатляют. Согласно опросам обходчиков, 78% югорчан планируют принять участие в голосовании, которое пройдет с 18 по 20 сентября. Напомню, в эти дни горожанам предстоит выбрать депутатов сразу 4 уровней – от Госдумы до городского парламента. Сейчас избирательные комиссии перешли к штатному режиму работы. Узнать свой участок можно на сайте ЦИК или по телефону 8-34-675-7-72-0-700. Югорские спортсмены завоевали 5 медалей на молодежном первенстве России по парафехтованию. Турнир прошел во Владикавказе и собрал участников из 11 регионов страны. Наш округ представляли сургутяне Василиса Шишманцева и Даниил Сивуха. По итогам соревнований воспитанники Артема Исакова отличились во всех видах программы. Василиса завоевала золото в турнире раперисток и серебро на шпагах. Даниил трижды поднялся на пьедестал. В его активе серебряные награды в шпаге и рапире, а также бронза в сабле. Следующая цель сургутских фехтовальщиков – подготовка и выступление на Кубке России. И последнее. В мобильной версии приложений мессенджера Макс появились новые полезные функции. Одно из главных нововведений – возможность менять скорость воспроизведения видео прямо во время просмотра. Эта опция уже доступна на компьютерах. Выбранный темп автоматически сохраняется для всех последующих роликов. Кроме того, алгоритмы площадки стали точнее. Теперь в папке «Каналы» зрителям предлагается еще больше интересного контента. Позаботились разработчики и об авторах сообществ. Теперь можно получить доступ к подробной статистике, куда включены динамика подписок, просмотры и другие важные показатели для эффективного развития своих проектов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Правительство Югры одобрило расширение нефтегазового кластера. В Югорске завершился федеральный проект «Информ-УИК». Выездная серия хоккейного клуба «Югра» началась с непростого, но важного успеха в Норильске. Энергетическое сердце России становится сильнее. Югра, Ямал и Тюменская область решили объединить свои компетенции в рамках масштабного нефтегазового кластера. Инициатива, заложенная в прошлогоднем послании губернатора Руслана Кухарука, обретает реальные очертания. На стартовавшем в Тюмени форуме ТНФ будет подписано соглашение, которое свяжет промышленный потенциал трех регионов. Как пояснил Руслан Кухарук, сегодня нефтегазовая отрасль требует нестандартных решений, особенно когда речь заходит о сложных месторождениях и суровом климате. Вместо того, чтобы конкурировать, регионы решили действовать сообща. Это позволит не только быстрее внедрять инновации, но и создать надежную базу для подготовки кадров и развития высокотехнологичных производств. Для жителей это означает новые рабочие места, для экономики страны – уверенный рост производительности в ключевом секторе, отметил губернатор Югры. Масштабная кампания по информированию избирателей в Югорске подошла к концу. В течение нескольких недель 84 представителя участковых комиссий посещали дома горожан, а также проводили встречи в трудовых коллективах и учебных заведениях. Главная цель – рассказать местным жителям о предстоящих выборах и ответить на все вопросы о процедуре голосования. Результаты работы впечатляют. Согласно опросам обходчиков, 78% югорчан планируют принять участие в голосовании, которое пройдет с 18 по 20 сентября. Напомню, в эти дни горожанам предстоит выбрать депутатов сразу четырех уровней – от Госдумы до городского парламента. Сейчас избирательные комиссии перешли к штатному режиму работы. Узнать свой участок можно на сайте ЦИК или по телефону 8-34-675-7-72-0, добавочный 700. Жители Югры получили шанс стать официальными лицами праздничной кампании ко Дню народного единства. Национальный конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» открыт для всех желающих без возрастных ограничений. Чтобы принять участие, достаточно загрузить свой портрет на сайт улыбкароссии.рф. Все присланные снимки автоматически попадают в цифровой архив, из которого эксперты отберут лучшие работы для оформления проекта. Отмечу, реализуется данная инициатива при поддержке Дома народов России. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» успешно стартовал в гостевом турне чемпионата ВХЛ, обыграв Норильск. Встреча прошла в упорной борьбе с небольшим преимуществом гостей. Единственную шайбу в составе югорчан в основное время забросил Михаил Гордеев. Несмотря на то, что хозяевам удалось восстановить равновесие в третьем периоде, подопечные Виктора Костюченко оказались хладнокровнее в серии послематчевых бросков. Победа со счетом 2-1 стала для «Мамонтов» четвертой подряд. На данный момент «Югра» имеет в копилке 8 очков и сохраняет позиции в лидирующей группе. Следующий матч запланирован на 17 сентября против красноярского «Сокола». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Канаду.
1: Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь. Это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Власти Югры дополнили региональный план десятилетия детства новыми проектами. Подготовка к выборам в Нижневартовском районе вышла на финишную прямую. Выездная серия хоккейного клуба «Югра» началась с непростого, но важного успеха в Норильске. Югра делает ставку на всестороннее развитие подрастающего поколения. Региональный план десятилетия детства пополнился проектами, которые помогут детям раскрыть свои способности в спорте и творчестве. В ходе выездного заседания правительства в Советском районе Югорске губернатор Руслан Кухарук утвердил включение в программу долгосрочной концепции развития шахмат и всероссийского конкурса электронной музыки «Катушки». Эти инициативы не просто досуг, а продуманная стратегия. Шахматы тренируют логику и выдержку, а музыкальный конкурс дает возможность подросткам заявить о себе на федеральном уровне. Обновленный документ теперь еще теснее переплетен с демографической политикой округа, создавая комфортную среду для роста и воспитания детей. Нижневартовский район вводит режим повышенной готовности для обеспечения безопасности в дни выборов. Он продлится до 21 сентября. Все 22 избирательных участка муниципалитета уже прошли тщательную проверку. Помещения оборудованы металлодетекторами, тревожными кнопками и системами пожарной сигнализации. За обстановкой будут непрерывно следить с помощью более чем 200 камер видеонаблюдения, а на случай отключения электричества подготовлены резервные источники питания. Кроме того, специалисты проверили 19 запасных пунктов для голосования. Охранять общественный порядок на участках будут полицейские, экипажи ДПС, представители частных охранных предприятий, а также казаки и народные дружинники. С членами избиркомов проведены дополнительные инструктажи на случай нештатных ситуаций, а все экстренные службы готовы к оперативному взаимодействию. Жители Югры получили шанс стать официальными лицами праздничной кампании ко Дню народного единства. Национальный конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» открыт для всех желающих без возрастных ограничений. Чтобы принять участие, достаточно загрузить свой портрет на сайт улыбкароссии.рф. Все присланные снимки автоматически попадают в цифровой архив, из которого эксперты отберут лучшие работы для оформления проекта. Отмечу, реализуется данная инициатива при поддержке Дома народов России. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» успешно стартовал в гостевом турне чемпионата ВХЛ, обыграв «Норильск». Встреча прошла в упорной борьбе с небольшим преимуществом гостей. Единственную шайбу в составе югорчан в основное время забросил Михаил Гордеев. Несмотря на то, что хозяевам удалось восстановить равновесие в третьем периоде, подопечные Виктора Костюченко оказались хладнокровнее в серии послематчевых бросков. Победа со счетом 2-1 стала для «Мамонтов» четвертой подряд. На данный момент «Югра» имеет в копилке 8 очков и сохраняет позиции в лидирующей группе. Следующий матч запланирован на 17 сентября против красноярского «Сокола». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.
7: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: мама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Власти Югры дополнили региональный план десятилетия детства новыми проектами. Подготовка к выборам в Нижневартовском районе вышла на финишную прямую. В Ханты-Мансийске завершился очередной этап регионального проекта «Герои нашего времени». Югра делает ставку на всестороннее развитие подрастающего поколения. Региональный план десятилетия детства пополнился проектами, которые помогут детям раскрыть свои способности в спорте и творчестве. В ходе выездного заседания правительства в Советском районе и Югорске губернатор Руслан Кухарук утвердил включение в программу долгосрочной концепции развития шахмат и всероссийского конкурса электронной музыки «Катушки». Эти инициативы не просто досуг, а продуманная стратегия. Шахматы тренируют логику и выдержку, а музыкальный конкурс дает возможность подросткам заявить о себе на федеральном уровне. Обновленный документ теперь еще теснее переплетен с демографической политикой округа, создавая комфортную среду для роста и воспитания детей. Нижневартовский район вводит режим повышенной готовности для обеспечения безопасности в дни выборов. Он продлится до 21 сентября. Все 22 избирательных участка муниципалитета уже прошли тщательную проверку. Помещения оборудованы металлодетекторами, тревожными кнопками и системами пожарной сигнализации. За обстановкой будут непрерывно следить с помощью более чем 200 камер видеонаблюдения. А на случай отключения электричества подготовлены резервные источники питания. Кроме того, специалисты проверили 19 запасных пунктов для голосования. Охранять общественный порядок на участках будут полицейские, экипажи ДПС, представители частных охранных предприятий, а также казаки и народные дружинники. С членами избиркомов проведены дополнительные инструктажи на случай нештатных ситуаций, а все экстренные службы готовы к оперативному взаимодействию. Сварщик из Нефтеуганска Станислав Ковригин представляет Югру на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Наш земляк поборется за победу в номинации «Второй старт», которая учреждена для ветеранов специальной военной операции. Вернувшись со службы, Станислав вновь приступил к любимому делу. В своей видеовизитке югорчанин рассказал о профессиональном пути и твердых жизненных принципах. По его словам, именно они давали силы на передовой и остаются главной опорой в мирной жизни. Отмечу, поддержать Станислава Ковригина в борьбе за звание лучшего могут все желающие. Открытое онлайн-голосование за участников проходит на платформе «ВНИИ труда» и продлится до 24 сентября. И последнее. Итоги пятого этапа спортивного проекта «Герои нашего времени» подвели в Ханты-Мансийске. Соревнования объединили 35 ветеранов СВО из 10 муниципалитетов округа. Турнир, прошедший в память о Владиславе Сафине, стал площадкой для демонстрации силы духа и мастерства в самых разных дисциплинах. От классической легкой атлетики до кибератлетики и северного многоборья. Лидерами стали спортсмены из разных уголков региона. Так, Алексей Михеев из Белоярского района оформил золотой хет-трик в легкой атлетике. А Александр Гилев, Михаил Леншаев, Александр Тимофти и Степан Пукачев показали лучшие результаты в плавании, теннисе, пауэрлифтинге и стрельбе соответственно. Как отметила директор Центра адаптивного спорта Югры Наталья Кравченко, главная цель проекта – не столько призовые места, сколько создание сплоченного сообщества, где каждый участник находит мотивацию для личного роста и новых побед. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио Югра.

0: реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра вводит новые механизмы поддержки сферы ЖКХ в муниципалитетах. Сварщики из Нефтеуганска поборются за победу во всероссийском конкурсе профмастерства. В Ханты-Мансийске завершился очередной этап регионального проекта «Герои нашего времени». Югра расширяет поддержку коммунальной инфраструктуры муниципалитетов. Соответствующие решения были приняты на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Советский район и Югорск. Территории получат больше возможностей для ремонта и модернизации объектов ЖКХ. Это напрямую скажется на качестве оказания услуг для жителей. Изменения касаются порядка предоставления субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Теперь администрации смогут использовать не только средства окружной казны, но и федеральной. Это существенно расширяет коридор возможностей для запуска и завершения важных проектов, особенно в тех населенных пунктах, где нагрузка на сети особенно высока. Например, в рамках обновленного механизма ожидается развитие инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте. По словам губернатора, расширение финансовой поддержки позволит увеличить объемы подготовки сферы ЖКХ к зимнему периоду. Для северного региона, где зима суровая и продолжительна, это вопрос особой важности. Госавтоинспекция Югры вновь напоминает, что спешка на дороге, несоблюдение скоростного режима и дорожных правил зачастую приводят к серьезным последствиям. Только за последние сутки на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек, в том числе один несовершеннолетний. Одно из происшествий случилось накануне на улице Мира в Ханты-Мансийске. 31-летняя автоледи за рулем автомобиля Toyota, совершая поворот налево, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате виновница автоаварии и пассажир другого транспортного средства получили травмы. Также дорожные полицейские задержали 17 водителей с признаками опьянения. Еще более 80 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 29 за нарушение правил перевозки детей. Сварщик из Нефтеуганска Станислав Ковригин представляет Югру на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Наш земляк поборется за победу в номинации «Второй старт», которая учреждена для ветеранов специальной военной операции. Вернувшись со службы, Станислав вновь приступил к любимому делу. В своей видеовизитке югорчанин рассказал о профессиональном пути и твердых жизненных принципах. По его словам, именно они давали силы на передовой и остаются главной опорой в мирной жизни. Отмечу, поддержать Станислава Ковригина в борьбе за звание лучшего могут все желающие. Открытое онлайн-голосование за участников проходит на платформе «ВНИИ труда» и продлится до 24 сентября. И последнее. Итоги пятого этапа спортивного проекта «Герои нашего времени» подвели в Ханты-Мансийске. Соревнования объединили 35 ветеранов СВО из 10 муниципалитетов округа. Турнир, прошедший в память о Владиславе Сафине, стал площадкой для демонстрации силы духа и мастерства в самых разных дисциплинах. От классической легкой атлетики до кибератлетики и северного многоборья. Лидерами стали спортсмены из разных уголков региона. Так, Алексей Михеев из Белоярского района оформил золотой хет-трик в легкой атлетике. А Александр Гилев, Михаил Леншаев, Александр Тимофти и Степан Пукачев показали лучшие результаты в плавании, теннисе, пауэрлифтинге и стрельбе соответственно. Как отметила директор Центра адаптивного спорта Югры Наталья Кравченко, главная цель проекта – не столько призовые места, сколько создание сплоченного сообщества, где каждый участник находит мотивацию для личного роста и новых побед. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек центр всего, сказала Компартия Китая, совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию, за ЛДПР.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
5: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 17 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра вводит новые механизмы поддержки сферы ЖКХ в муниципалитетах. В Ханты-Мансийске автоледи спровоцировала ДТП с пострадавшими. Нефтеюганский район присоединился к национальной акции «Вода России». Югра расширяет поддержку коммунальной инфраструктуры муниципалитетов. Соответствующие решения были приняты на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Советский район и Югорск. Территории получат больше возможностей для ремонта и модернизации объектов ЖКХ. Это напрямую скажется на качестве оказания услуг для жителей. Изменения касаются порядка предоставления субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Теперь администрации смогут использовать не только средства окружной казны, но и федеральной. Это существенно расширяет коридор возможностей для запуска и завершения важных проектов, особенно в тех населенных пунктах, где нагрузка на сети особенно высока. Например, в рамках обновленного механизма ожидается развитие инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте. По словам губернатора, расширение финансовой поддержки позволит увеличить объемы подготовки сферы ЖКХ к зимнему периоду. Для северного региона, где зима суровая и продолжительна, это вопрос особой важности. Госавтоинспекция Югры вновь напоминает, что спешка на дороге, несоблюдение скоростного режима и дорожных правил зачастую приводят к серьезным последствиям. Только за последние сутки на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек, в том числе один несовершеннолетний. Одно из происшествий случилось накануне на улице Мира в Ханты-Мансийске. 31-летняя автоледи за рулем автомобиля Toyota, совершая поворот налево, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате виновница автоаварии и пассажир другого транспортного средства получили травмы. Также дорожные полицейские задержали 17 водителей с признаками опьянения. Еще более 80 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 29 за нарушение правил перевозки детей. Новое место притяжения появилось в Нижневартовске. Рядом с библиотекой номер 1 имени Норкина в первом микрорайоне создали сквер. И это не просто зеленая зона, а современное общественное пространство. Территорию облагородили в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды. Теперь здесь есть все для спокойного и активного отдыха. Амфитеатр, скамьи и качели, столы для настольных игр, гамаки, шезлонги и даже библиомодули. На открытии сквера состоялась акция по высадке деревьев и кустарников. Знаковым моментом стала также закладка капсулы времени с посланием вартовчанам в будущее. Ее вскроют в 2052 году во время празднования 80-летия города. Отмечу, торжественное событие прошло в рамках фестиваля «Югра вместе». Подробнее о его программе можно узнать на портале yugravmeste.rf. И последнее. Экоактивистов Нефтеюганского района сплотила важная миссия. Неравнодушные жители, сотрудники местного управления природонадзора Югры и представители районной администрации вышли на уборку прибрежной зоны рядом с федеральной трассой Р-404. Сюда часто заезжают рыбаки, путешественники и водители. Для того, чтобы поддержать экологическую привлекательность пространства, здесь провели масштабную очистку в рамках акции «Вода России». Общими усилиями участники собрали более 15 мешков мусора. Это не просто цифра, а десятки пакетов и другого пластика, которые не попадут в воду и не навредят птицам и речным обитателям. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Каждый день. Утром и вечером.
9: В жару и холод.
10: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
11: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
12: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН И.П. 304-662-533-101. 2016 год.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Год молодой семьи в Югре прирастает новыми событиями. А в Нижневартовске торжественно открыли библиотечный сквер. Нефтеюганский район присоединился к национальной акции «Вода России». Югра расширяет план мероприятий «Года молодой семьи». К уже намеченным событиям добавили сразу 5 новых. Инициативы одобрили на заседании окружного правительства. Так, до конца года в Югре впервые пройдет семейный турнир по быстрым шахматам. Он станет отличной возможностью для родителей и детей посоревноваться и просто побыть командой. А любителям истории понравятся 6-е окружные родословные чтения, память будущих поколений под эгидой Государственного архива Югры, а также интерактивный архивный квест «Семейный код». Важными локациями станут фотовыставка «Молодая семья. Счастливые моменты» и 15-й региональный молодежный фестиваль национальных культур «Мы единый народ». Известно, что последний соберет более 300 студентов Сургутского госуниверситета. Добавлю, сейчас в плане «Года молодой семьи» более 60 мероприятий, которые синхронизировались с нацпроектами «Молодежь и дети» и «Семья». Как отметил директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, проведение этих инициатив позволит вовлечь сотни юных югорчан и их родителей в деятельность, направленную на укрепление института брака и сохранение преемственности поколений. Новое место притяжения появилось в Нижневартовске. Рядом с библиотекой номер 1 имени Норкина в первом микрорайоне создали сквер. И это не просто зеленая зона, а современное общественное пространство. Территорию облагородили в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды. Теперь здесь есть все для спокойного и активного отдыха. Амфитеатр, скамьи и качели, столы для настольных игр, гамаки, шезлонги и даже библиомодули. На открытии сквера состоялась акция по высадке деревьев и кустарников. Знаковым моментом стала также закладка капсулы времени с посланием вартовчанам в будущее. Ее вскроют в 2052 году во время празднования 80-летия города. Отмечу, торжественное событие прошло в рамках фестиваля «Югра вместе». Подробнее о его программе можно узнать на портале «Югравместе.рф». Экоактивистов Нефтеюганского района сплотила важная миссия. Неравнодушные жители, сотрудники местного управления природонадзора Югры и представители районной администрации вышли на уборку прибрежной зоны рядом с федеральной трассой Р-404. Сюда часто заезжают рыбаки, путешественники и водители. Для того, чтобы поддержать экологическую привлекательность пространства, здесь провели масштабную очистку в рамках акции «Вода России». Общими усилиями участники собрали более 15 мешков мусора. Это не просто цифра, а десятки пакетов и другого пластика, которые не попадут в воду и не навредят птицам и речным обитателям. И последнее. Подарить детям веру в чудо и подготовить их к школьным будням – такую задачу поставили перед собой волонтеры, навестившие пациентов Ханты-Мансийского санатория имени Сагандуковой. Помощь детям, которые сейчас проходят лечение, оказали сотрудники компании «Кондонефть» в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел». Нефтяники вручили ребятам яркие наборы для учебы. Для сотрудников компании помощь семьям и забота о детях стали важной частью работы. Такие акции еще раз доказывают, когда люди объединяются ради благой цели, они становятся настоящей силой, способной изменить мир к лучшему. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Наш кандидат Александр Федяев. Дума Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Избирательный округ номер 17. Вместе мы можем все. Голосуй за Федяева. Александр Федяев. Наш кандидат.
3: Радио Югра. Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
9: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания. Лайк. Общение. Лайк. Знания. Лайк. Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны.

0: и поделитесь этой информацией с близкими.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
6: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
8: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Год молодой семьи в Югре прирастает новыми событиями. Нижневартовский врач вернулась домой с очередной командировки в Макеевку. Югорчан приглашают продемонстрировать знания о регионе на специальной викторине. Югра расширяет план мероприятий «Года молодой семьи». К уже намеченным событиям добавили сразу 5 новых. Инициативы одобрили на заседании окружного правительства. Так, до конца года в Югре впервые пройдет семейный турнир по быстрым шахматам. Он станет отличной возможностью для родителей и детей посоревноваться и просто побыть командой. А любителям истории понравятся 6-е окружные родословные чтения, память будущих поколений под эгидой Государственного архива Югры, а также интерактивный архивный квест «Семейный код». Важными локациями станут фотовыставка «Молодая семья. Счастливые моменты» и 15-й региональный молодежный фестиваль национальных культур «Мы единый народ». Известно, что последний соберет более 300 студентов Сургутского госуниверситета. Добавлю, сейчас в плане «Года молодой семьи» более 60 мероприятий, которые синхронизировали с нацпроектами «Молодежь и дети» и «Семья». Как отметил директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, проведение этих инициатив позволит вовлечь сотни юных югорчан и их родителей в деятельность, направленную на укрепление института брака и сохранение преемственности поколений. Педиатр Ольга Асанова из Нижневартовской городской детской поликлиники завершила миссию в Макеевке. Целый месяц она работала бок о бок с местными врачами. И это уже вторая командировка врача в подшефный город Донбасса. На месте специалист вела прием ребят в поликлинике и амбулатории. А еще не раз выезжала на вызовы к новорожденным и другим детям, которым срочно нужна была помощь. По словам Ольги Асановой, условия были непростыми. И тут особенно выручали профессиональные навыки и умение реагировать спокойно, по-доброму, без суеты. Дело в том, что юные пациенты моментально чувствуют, волнуется ли врач или держится уверенно. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, такие командировки не просто работа, а готовность поддержать жителей там, где особенно трудно. История Югры – это не только цифры и карты, но и имена и судьбы. Наш регион неразрывно связан с добычей нефти и газа. Здесь находится около 500 месторождений. Некоторые из них названы в честь специалистов, которые стояли у истоков открытий. И вот теперь у каждого югорчанина есть шанс проверить, насколько хорошо он знает историю края, и получить по-настоящему ценный подарок. В рамках фестиваля «Югра вместе» проходит викторина, на которой можно выиграть серьезные призы. Квартиры, автомобили, квадроциклы, телевизоры и многое другое. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте югравместе.рф или в чат-боте в МАКС. Затем ответить на 5 вопросов о Югре. После этого участнику присваивается QR-код, который предстоит активировать с 18 по 20 сентября в специальном пункте. Розыгрыши пройдут с помощью цифровой системы случайного выбора. И последнее. Подарить детям веру в чудо и подготовить их к школьным будням – такую задачу поставили перед собой волонтеры, навестившие пациентов Ханты-Мансийского санатория имени Сагандуковой. Помощь детям, которые сейчас проходят лечение, оказали сотрудники компании «Кондонефть» в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел». Нефтяники вручили ребятам яркие наборы для учебы. Для сотрудников компании помощь семьям и забота о детях стали важной частью работы. Такие акции еще раз доказывают, когда люди объединяются ради благой цели, они становятся настоящей силой, способной изменить мир к лучшему. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили подготовку к выборам. В Нижневартовске торжественно открыли библиотечный сквер. Югорчан приглашают продемонстрировать знания о регионе на специальной викторине. В Югре обсудили прозрачность и безопасность выборов, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Губернатор Руслан Кухарук провел совместное заседание Координационного совета по содействию избирательным комиссиям. Главная задача на эти дни – внедрение эффективной системы контроля и поддержки. Так, на участках будут работать почти 8500 человек, включая сотрудников органов внутренних дел, представителей частных охранных организаций, казаков и добровольцев. Следить за легитимностью процессов помогут свыше 5000 наблюдателей от Общественной палаты Югры, кандидатов в депутаты и политических партий. А еще будут задействованы 384 аккредитованных журналиста от 47 средств массовой информации. Отдельное внимание уделили доступности площадок для людей с инвалидностью, чтобы каждый житель смог реализовать свое право голоса. Также подготовлены меры по оказанию всей необходимой ситуационной помощи. От работы волонтеров до сурдоперевода. Задача простая – сделать так, чтобы ни у кого не возникло барьеров на пути к участку и к бюллетеню. Новое место притяжения появилось в Нижневартовске. Рядом с библиотекой номер 1 имени Норкина в первом микрорайоне создали сквер. И это не просто зеленая зона, а современное общественное пространство. Территорию облагородили в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды. Теперь здесь есть все для спокойного и активного отдыха. Амфитеатр, скамьи и качели, столы для настольных игр, гамаки, шезлонги и даже библиомодули. На открытии сквера состоялась акция по высадке деревьев и кустарников. Знаковым моментом стала также закладка капсулы времени с посланием вартовчанам в будущее. Ее вскроют в 2052 году во время празднования 80-летия города. Отмечу, торжественное событие прошло в рамках фестиваля «Югра вместе». Подробнее о его программе можно узнать на портале yugravmeste.rf. История Югры – это не только цифры и карты, но и имена и судьбы. Наш регион неразрывно связан с добычей нефти и газа. Здесь находится около 500 месторождений. Некоторые из них названы в честь специалистов, которые стояли у истоков открытий. И вот теперь у каждого югорчанина есть шанс проверить, насколько хорошо он знает историю края и получить по-настоящему ценный подарок. В рамках фестиваля «Югра вместе» проходит викторина, на которой можно выиграть серьезные призы. Квартиры, автомобили, квадроциклы, телевизоры и многое другое. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте в Макс. Затем ответить на 5 вопросов о Югре. После этого участнику присваивается QR-код, который предстоит активировать с 18 по 20 сентября в специальном пункте. Розыгрыши пройдут с помощью цифровой системы случайного выбора. И последнее. В мобильной версии и приложении мессенджера Макс появились новые полезные функции. Одно из главных нововведений – возможность менять скорость воспроизведения видео прямо во время просмотра. Эта опция уже доступна на компьютерах. Выбранный темп автоматически сохраняется для всех последующих роликов. Кроме того, алгоритмы площадки стали точнее. Теперь в папке «Каналы» зрителям предлагается еще больше интересного контента. Позаботились разработчики и об авторах сообществ. Теперь можно получить доступ к подробной статистике, куда включены динамика подписок, просмотры и другие важные показатели для эффективного развития своих проектов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске 33-09-09.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Югра.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your...

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

0: Радио Югра.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?